хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета.

0: слухаємо. 105.2 FM в Краснодарі. Включай.
1: Представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах.

0: Когда душа поет.
1: Привет, я Мира Бамзоев. Слушайте на радио Казак FM мою новую.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

строга и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждой.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: выпьем за любовь.
1: Люба, братцы, 103.9 FM у Лазаревска. Включай. Казак FM.
2: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой лимит ввели на продажу бензина, где строят диагностическую лабораторию и как на полуострове отметят Международный день защиты детей. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму ввели временное ограничение на продажу автомобильного топлива. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, несколько сетей автозаправочных станций отпускают бензин марки АИ-95 только по специальным талонам. При этом в приоритетном порядке горючее будут получать коммунальные и социальные службы полуострова. Для рядовых водителей продажа по талонам идет без ограничений по объему, однако для марки АИ-92 вводится лимит – не более 20 литров на один автомобиль. Любая заправка в канистры строго запрещена. По оценкам властей, ситуация полностью стабилизируется в течение 30 дней. В Севастополе продолжает строительство инфекционно-диагностической лаборатории. Выполнена почти половина работ. Комплекс возводит в рамках профильной государственной программы социально-экономического развития региона. Главная задача будущего центра – оперативное выявление инфекционных болезней животных. Сейчас на площадке задействовано 80 рабочих, которые занимаются отделкой фасадов, внутренней штукатуркой, монтажом сложных вентиляционных систем. Сдать и полностью оснастить здание планируют в ноябре. На полуострове отмечают Международный день защиты детей. В Севастополе на территории музейного комплекса «Новый Херсонес»

На полуострове сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Симферополе, Феодосии, Керчи до 20 градусов. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае ожидается 21 градус. В Алуште и Севастополе 19 выше нуля. Привет отправляем в село Мысовое Ленинского района. У вас до 20 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Праздничное утро, с вами Казак FM, и сегодня у нас особенный день. Весь день мы отдаем нашим детям. А в эфире сейчас Андрей Мартынюк,
1: Юлия

0: Ильюшина и наши дети.
1: Ребята, вообще, привет, привет всем.
2: Здравствуйте.
0: Все программы радиостанции. Все программы радиостанции будут наполнены детскими голосами, смехом и зарядом позитива. В нашем утреннем шоу детские рассказы, живые звонки, детские песни. И, конечно, дети будут получать подарки.
1: Так что присоединяйтесь к нашему эфиру, оставайтесь с нами на одной волне.
3: Алло, село! Казаков!

0: С Днем защиты детей!
1: Подарите своим детям море веселья и незабываемых впечатлений в игровом пространстве, популярные в сети.
0: Горки, батуты, аэрохоккей, фотозоны, мастер-классы и даже двухэтажный дом профессий.
1: Счастливые моменты вас ждут в игровом пространстве, популярные в сети.
0: Индустриальная 2.

0: утро, казаки и казачки. Доброе утро, все, кто с нами на одной волне. В студии Казак ФМ сегодня ведущие вашего утреннего шоу Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: И наши дети сегодня в студии Богдан.
0: Богдан и даже два.
1: Два сегодня, Богдан.
0: Мартынюк и Кирюшина.
2: Здравствуйте.
1: И Анастасия.
3: Доброе утро.
0: Ребят, ну давайте все вместе разбудим все наши Кубани, всех наших слушателей.
1: Доброе утро! Какие молодцы. Друзья мои, мы сегодня дадим задание нашим детям, за которое они будут получать подарки.
0: Да, я предлагаю прямо сейчас на наш номер телефона +7 928 401 2020 отправлять даже одно простое слово. Вот что для вас главное в детстве, да, без чего детство, ну вот, не происходит.
1: Ну или что хорошего.
0: Да,
1: вот
0: что
1: вам
0: хорошего в детстве. И сегодня на протяжении всего нашего эфира мы будем с помощью наших детей выбирать те самые счастливые сообщения, которые будут получать подарки. Настя, ну ты здесь самая старшая, хочется задать вопрос тебе. Вот все-таки, что хорошего в детстве?
3: Беззаботность. Детство – это сильная мама с папой, которые решат все проблемы и, конечно же, поддержат во всех начинаниях.
0: Так, хорошо. Мирослава?
2: Вкусняшки.
1: Так, Богдан. Что хорошего в детстве?
4: Что можно ездить на море и есть. Эскимо шоколадное.
0: Море эскимо. Ну, по-моему, и взрослые тоже сейчас бы не отказались.
1: Люк, да.
0: Так, ну еще один Богдан, казачок Мартынюк здесь. Так, Богдан, а у тебя что хорошего в детстве в первую очередь?
5: В первую очередь хорошего в детстве...
0: Так.
1: Слишком много всего хорошего, что Богдан растерялся.
0: Я думаю, что мы сегодня этот час полностью посвятим вопросу. Вы, наши дорогие слушатели, также присылайте ответ на вопрос, что хорошего в детстве, на наш номер телефона.
1: +7 928 401 2020.
0: И самое главное, что все ответы правильные, Юль, здесь. Да, еще за ответ в конце часа мы выберем победителя. С Днем защиты детей поздравляет шоумен, предприниматель Самир Азарян и дарит сертификаты детям в игровое пространство, популярное в сети. А это большие горки, батуты, аэрохоккей, лабиринты, двухэтажные дома профессий, уютная зона для малышей, а еще яркие...
1: А еще яркие аниматоры, мастер-классы и зоны для семейных снимков. Все это популярное в сети. Сити-центр по адресу Индустриальная, 2. Подарите ребенку счастливый день. Спонсор пригласительного «Популярные в сети».
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
9: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому. Посевная встала.
11: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
12: Marketplace запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
13: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
14: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
15: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
16: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 6 июня на Павловском ипподроме в честь Дня защиты детей состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и конный прокат. Приходите всей семьей 6 июня в 10:00. 0+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
18: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань Кредит онлайн». Подробности по телефону /25/18.
19: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России, 25/18. Реклама, не оферта.

0: страна! Первый день лета! День защиты детей!
1: А это значит, наши диваны захватили маленькие человечки, которые несут большое счастье. Я Юлия Кирюшина.
0: И я Андрей Мартынюк. И наши дети, которые прямо сейчас разбудят и Кубань, и Россию своими бодрыми голосами. Ребята, доброе!
2: Ура!
0: Так, сегодня у нас в студии с нами Анастасия Мартынюк. Настя, привет!
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сегодня с нами у нас Богдан Кирюшин. Привет, Богдан.
4: Здравствуйте.
0: Так, с нами еще один Богдан сидит рядом. Богдан Мартынюк. Привет, Богдан.
5: Здравствуйте.
0: И Мирослава Мартынюк. Мирочка,
6: доброе
0: привет.
6: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Так. А вы знаете, что вы сегодня наши соведущие? Как вы думаете, что должен уметь делать ведущий?
0: Вот Богдан, Кирюшин который. Давай мы тебе зададим вопрос такой. Вот что должен уметь делать настоящий ведущий? Ты смотришь на маму, слушаешь ее. Он наверняка уже имеет свое представление. Рассказывай.
5: Говорить вежливо и...
0: Вежливо говорить, так.
5: И...
0: Хорошо. Так, Мирослав, вот, смотри. Так, вот мужской взгляд, что ведущий должен говорить вежливо. Ты как девочка, ну, что должна отметить?
6: Бодрящий тембр голоса.
0: Бодрящий
6: такой,
0: тембр.
6: Понимаешь.
0: А с утра, либо на протяжении всего дня?
6: На протяжении всего дня.
0: То есть тебе важно слышать бодрые голоса?
6: Да.
0: Так, Богдан, Мартынюк, рассказывай, что важно в ведущем, особенно лучшей радиостанции «Казак-ФМ»?
1: Особенно с утра, мне кажется.
0: Да.
5: Знать, что говорить, и говорить это четко.
0: О, вот так вот, да. Нужно проснуться раньше всех. Настя, ну у тебя тоже, наверное, угу, самый большой опыт в ведении. Расскажи, по твоему мнению, что обязательно должно быть ведущим, в хорошем ведущем?
3: Угу. Я думаю, хорошо поставленный голос и грамотная речь. Это, конечно, самые главные навыки для хорошего ведущего.
0: Угу. Так, а это касается только утренних ведущих, либо всех ведущих?
3: Мне кажется, всех ведущих.
0: Всех ведущих. Угу. Ребят, ну мы вас приглашаем стать сегодня на протяжении этого часа лучшими ведущими лучшего дня, Дня защиты детей на нашей радиостанции. Вот. Также мы сегодня приглашаем всех наших слушателей, особенно детей, на наш номер телефона.
1: +7 928 401 2020. Пишите нам, что же самого хорошего в детстве. Может быть, это мороженое, пирожное, а может быть, это какие-то поездки. Вот напишите нам, вы можете написать одним словом в наш чат Messenger Max, и тогда мы разыграем приз.
0: А можно прямо сейчас, Настя, попросить тебя зачитать первое сообщение, которое прилетело к нам на наш, на наш номер Макс? Напоминаю, что сегодня весь день мы отдаем детям, и наши дети, наши соведущие. И вы также можете на наш номер телефона присылать, из чего состоится ваш самый счастливый день. Есть сообщение, которое от Людмилы прилетело. Настя, зачитывай.
3: Доброе утречко, мои самые хорошие ведущие Юлечка и Андрей. Поздравляю всех детей с праздником, с Днем защиты детей. Желаю, чтобы все дети мира жили в дружбе. И настал мир во всем мире. Приветик из Услабинска, пишет Людмила Георгиевна.
1: Людмила Григорьевна, наша любименькая.
0: Так, мы хотим в следующем выходе уже разыграть подарки. Мы ждем звонка. Мы будем играть, потому что мы сегодня благодарим компанию, которая помогает детям. Это компания Мэривиль. И победитель получит сертификат на отдых всей семьей сразу на четверых.
1: Вас ждет масштабное пространство всего в 20 минутах от Краснодара. Освежающие, подогревающие бассейны, тихие уютные зоны для отдыха и площадки для игр, развлечений, море лета, море вкуса, море радости. Дети играют, взрослые отдыхают. Это ваш идеальный план на лето.
0: Спонсор сертификата –

0: Отличное утро! Сегодня в нашей студии очень шумно и весело, ведь сегодня день здесь защиты детей, здесь наши дети. Мы даже немного волнуемся, если честно, не меньше, чем они.
1: Сегодня в студии Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и наши действительно самые-самые вот прекрасные представители наших семей, потому что это младшее поколение. Давайте представляться. Настя Мартынюк, привет, Настя!
0: Доброе утро!
1: Так, у нас Богдан Кирюшин. Богдан, привет!
0: Говори уже, громко.
1: Рядом с ним находится еще один Богдан. Богдан Мартынюк. Богдан, привет. Давай, казачий привет такой всей нашей стране. И Мирослава Мартынюк. Мирочка,
2: доброе
1: привет.
2: Доброе утро.
0: Вы, кстати, можете их не только услышать, а еще и увидеть можете в трансляции в нашей ВК или Казак-ФМ. Поэтому на нашем сайте и в Рутубе можно будет на нас посмотреть. Итак.
1: Тем более здесь вот, Богдан, ты по форме сидишь, такой казачий. Богдану Мартынюку задам вопрос. Вот, какие передачи тебе нравятся на нашей радиостанции?
0: Микрофончик.
1: Да, можешь подвинуть себе микрофон поближе.
2: Ленивые варенички.
1: О, почему так? Интересно.
2: Так. Ну, просто нравится.
1: Когда поздравляет кто-то, да? Либо ты вообще тоже любишь поесть, и поэтому ленивые варенички, они везде хороши.
2: Особенно с картошкой.
1: С картошкой? Так, Мира, тебе какие передачи нравятся на радиостанции?
2: Мне нравится передача «Папа знает».
1: «Папа знает»? О, здорово.
2: Да.
1: Так, Настя?
3: Я больше всего люблю рубрику, где нужно отгадывать пословицы и поговорки.
1: Послесловица наша?
3: Да.
1: Да, и там еще и подарки у нас раздаются. Так, Богдан Кирюшин. Ты что любишь на нашей радиостанции и чаще всего слушаешь?
2: После слоица и ленивые варенички.
0: Mm-hmm. А еще то, что вечером.
1: О, нам-то это тоже нравится.
0: Да,
1: потому что мы без этого...
0: Он все время забывает, как это называется. Давай, говорит, с казака включи мне сказки. Сказки с казака включи. Так, ну что, у нас есть телефонный звонок.
1: А, кстати, да, мы сегодня будем разыгрывать на протяжении всего нашего эфира подарки, поэтому скажем «Доброе утро! Здравствуйте!» Доброе утро! Алло, алло!
0: Алло!
2: Доброе утро!
4: Доброе утро!
1: Доброе утро! Как зовут вас?
4: Каролина.
1: Каролина, мы вас поздравляем с праздником, с Днем защиты детей, с началом лета. Каролина, и предлагаем вам поиграть. Для того, чтобы получить подарок, есть у нас такая рубрика интересная и передача, которая называется «Диты пытают». Так вот, мы берем знаменитую песню и ее другими словами пересказываем. Ну а ваша задача взять и вспомнить, что же за хит вот так вот зашифрован в наших словах. А для того, чтобы было сегодня максимально интересно. У нас здесь много соведущих. Богдан Кирюшин, я предлагаю тебе рассказать о песне, которая может принести Каролине подарок. Попробуем? Наверняка, ты же часто слушаешь музыку. Вот давай попробуем какую-нибудь твою любимую песню, не называя ее напрямую, но так зашифровать, чтобы это была настоящая загадка. Попробуем?
0: Вот то, что... Есть одна песня, которую он поет последнее время.
1: Попробуем тогда? Ну-ка, вместе с мамой поете? Или во всей семье поете?
0: Расскажи, про что песня? Про поля?
2: Про поля, горы, степи и косогоры.
1: А можем еще подсказку какую-нибудь, мам?
0: Потому что... еще там есть две реки.
1: Две реки?
0: Да.
1: Кубани-Дон, либо другие?
0: Нет.
1: Нет? Побольше, поменьше, пошире?
0: Одну подскажем.
1: Давай.
0: Там Волга есть.
1: Так.
0: А еще есть какая река, Богдаш?
2: Енисей.
1: Ага, так, мне кажется, что подсказок достаточно. Каролина. Итак, у нас есть песня, в которой есть поля, есть леса, есть...
0: Косогоры.
1: Да, и есть Волга и Енисей. Что это за песня может быть? А можем ли мы тихонечко напеть? Вот так вот, не называя. Юль.
0: Как?
2: Лучше музыку надо.
1: Лучше музыку?
2: Надо прям минус, чтобы без слов было.
0: Лучше музыку. Как мы подскажем, как напеть?
1: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
4: Россия!
1: Россия моя ты, Россия!
0: Ура! Мы тебя поздравляем! И благодарим компанию, которая помогает детям, Моревиль. Ты выиграла 4
1: Да.
0: Билета, чтобы сходить и поплавать в бассейне.
1: Да, это билет на 4 персоны, чтобы всей семьей отправиться туда. Мы поздравляем тебя и напоминаем, что каждый из наших слушателей сегодня может стать участником. Для этого просто-напросто пишите нам на номер телефона +7 928 401 20 20, из чего состоит
0: лучший
1: детство.
0: Что же хорошего в детстве, да. Из чего состоит хорошее детство, пишите прям сообщение, а мы в конце этого часа зачитаем сообщение. И вот часто рандомно кто-то из детей выберет сообщение под какой-то цифрой, и именно этот человек сможет победить.
1: Мы благодарим компанию, которая помогает детям, компанию «Моревиль». Победитель получает сертификат на отдых всей семьей сразу на четверых. Масштабное пространство для всего в 20 минутах от Краснодара. Это и освежающие бассейны, и тихие, уютные зоны для отдыха, площадки для игр и развлечений. Море лета, море вкуса, море радости. Дети играют, Юль, а взрослые?
0: Родители отдыхают.
1: Это ваш идеальный план на лето. Спонсор сертификата – компания

0: День лета наступил. Доброе утро, казаки и казачки. Доброе утро, все, кто с нами на одной волне. Это Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина.
1: И наши дети, доброе утро! Какие звонки голоса сегодня в ваших динамиках, дорогие радиослушатели. Мы сегодня разыгрываем очень много подарков. А сейчас давайте хотя бы немного еще поговорим с нашими детьми. Настя, расскажи, пожалуйста, какие передачи тебе у нас нравятся? Ну, потому что мы знаем, что ты помогала папе в программе «Добрые соседи». И вот расскажи нам поподробнее.
2: Конечно, мы всегда помогаем папе с его передачами. Наверное, из последнего, из самого запоминающегося, это было то, как мы готовили курамби. Это сахарные печенья, которые еще готовила моя бабушка. И, безусловно, с этими печеньями связано очень много воспоминаний с детства.
3: И я хочу сказать, Настя, что мы здесь пробовали разные печенья после передачи с адыгами, которые были здесь в студии «Казак-ФМ». И сказали, что те печенья, которые приготовили именно вы, они были самые вкусные.
1: Да. Я подтверждаю, потому что то, что мне удалось съесть, я съела сразу же. Это было великолепно. Так, хорошо. Мирочка. В предыдущем выходе ты нам рассказывала о том, что тебе нравится передача «Папа знает». Что именно тебе нравится?
4: Мне нравится то, что девочка задает интересные вопросы, на которые папа отвечает.
1: А какие вопросы вы бы хотели задать Ниночке, чтобы она задала их папе, и мы услышали это в новой передаче?
3: Ну, например, может быть, что-то связанное с животными, потому что мне очень нравится, когда про животных.

сердце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка. Ласково жмурится солнце золотое, весело

0: И пускай на улице идут дожди, в нашей студии всегда солнечно, и в нашей жизни всегда светло, когда у нас такие солнышки, как наши дети. Доброе утро, родные!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Это детский эфир на радиостанции Казак FM. С нами наши дети, с нами наши проекты. И на самом деле мы хотим сказать, что еще раз напомню всем нашим слушателям, что передача-то у нас семейная, и здесь все поколения могут найти те или иные свои интересы. Вот, кстати, ребят, мы говорили с вами про наш знаменитый проект, который ведет Нина Бабкова, который называется «Папа знает». А давайте его сейчас прослушаем вместе. Давайте?
2: Давайте.
3: Да.
4: Алло, село!
5: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
6: Ну...
5: А почему у людей нет хвоста?
6: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
7: Папа знает. На Казак FM.
5: Пап, ну почему мне нельзя еще одну конфетку?
8: Есть много сладкого вредно, Нина.
5: А зачем их тогда вообще придумали?
8: Потому что совсем без сладкого грустно. Сладости поднимают настроение, но только если их есть в меру.
5: А кто придумал первую конфету?
8: О, это было очень давно, в Древнем Египте. Почти 3000 лет назад египтяне случайно смешали мед, финики и орехи и обнаружили, что это вкусно. При раскопках археологи нашли картинки и записи о том, как выглядели первые в мире конфеты и как их готовили. Сахар в то время еще не был известен, поэтому вместо него добавляли мед или финики.
5: А у наших предков были конфеты?
8: Конечно. В Древней Руси их делали из кленового сиропа, патоки и меда.
5: Чего? Мед, орехи? Странно. А где же шоколад?
8: А вот шоколадные конфеты – очень молодое лакомство. Их придумали всего 150 лет назад. И тоже случайно. Один бельгийский аптекарь изобретал лекарство от кашля. А получилось у него то, что мы сегодня называем шоколадными конфетами. Но в продажу они поступили только через 50 лет, уже в начале 20 века. Это сделал сын того аптекаря. А золотистые обертки придумала его жена. И с этого момента конфеты стали невероятно популярны.
5: А почему они называются конфеты?
8: Само слово «конфета» произошло от латинского «confectum», что означает «изготовлено». Этот термин использовали, опять же, аптекари в 16 веке. Так они называли засахаренные фрукты, которые использовали в лечебных целях.
5: Пап, так может мне еще одну конфетку можно? В лечебных целях.
7: Папа знает.
2: Казак FM детям.
0: Я смотрю, как только Нина стала рассказывать о том, что конфеты в лечебных целях можно использовать, да,
1: вместе с моим...
0: Заулыбались.
1: Ну, а теперь я предлагаю поговорить с Ниночкой.
0: Нина, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте!
9: Доброе утро!
0: Доброе утро! Самый юный ведущий нашей радиостанции. Нин, мы знаем, что вы начали вести проекты, ну, наверное, лет с 4, да? Вот, а подскажите, пожалуйста, пока ребята думают наши, какие бы вопросы вы могли бы передать своему папе, вот, что хорошего в детстве? Вот у вас в первую очередь, расскажите, из чего состоит то самое счастливое детство, по мнению Нины Бабковой?
9: Ну, не знаю.
0: Ну, должно быть мороженое 1 июня?
9: Да!
0: Вот. Нин, а тебе вообще нравится работать ведущей на радиостанции Казак FM?
9: Нравится.
0: А твои одноклассники знают, что ты ведущая, и как к этому относятся?
9: Знаю.
0: Знают? А бывает такое, что они к тебе подходят и задают вопросы? Нин, ну спроси у папы, например, как выглядит, вот, например, лист в разрезе, и почему листва такая вот на одних деревьях зеленая, а на других красная. Вот. А может быть, на каких-то контрольных, может быть, к тебе чаще подходят и говорят, Нин, ну ты же все знаешь, спроси у папы. Бывает такое?
9: Нет. Весь класс умный, все знают.
1: Весь класс умный, и так все знают.
0: Замечательно. Нин, а если мы тебя попросим, вот наши дети сейчас тоже придумали, и сможешь ли ты передать папе нас несколько пожеланий, какие могут быть следующие передачи? Про что? Вот, Настя.
3: Угу. Про... Ну, мне бы было интересно узнать, за счет чего происходит мурлыканье или так называемое мурчание у котов.
0: Так, Мир, есть ли у тебя желание спросить?
4: Почему солнце светит?
0: Почему солнце светит? Богдан, Мартынюк.
10: Почему космос черный?
0: Почему космос черный? И Богдан Сергеевич Кирюшин.
11: Как поймать самого большого песочного бычка, если он подплывает, когда можно половить пескариков?
0: Вот так вот. Нин. Мы благодарим тебя за то, что ты действительно несешь очень высоко знамя Казак ФМ, несмотря на твой юный возраст. Это всегда настроение. С праздником тебя!
1: Поздравляем, Ниночка!
0: Спасибо большое!
1: А мы хотим напомнить, что вы должны писать нам, что хорошего в детстве на наш мессенджер Макс. И уже в следующем выходе мы подведем итоги и вручим сертификат на посещение игрового
0: пространства. Так, мы открываем сейчас наш Макс и видим, что здесь пришло уже, так, 9 сообщений с поздравлениями. Богдан, называй любое число от 1 до 9.
4: 5.
0: И номер 2876 становится первым победителем. Первым победителем. С Днем защиты детей поздравляет шоумен-предприниматель Самир Азарян и дарит сертификаты в игровое пространство, популярные в сети. Большие горки, батуты, аэрохоккей, лабиринты, двухэтажный дом профессий и уютная зона для малышей. А еще яркие аниматоры, мастер-классы, фотозоны для семейных снимков.
1: Но самое главное, что там могут отдохнуть мамы и повеселиться дети. И наш победитель получает сразу 3 сертификата и может взять с собой друзей. Поэтому, друзья мои, пишите нам, и тогда у вас будет возможность выиграть.
2: Алло, село!
7: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
8: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
12: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой лимит ввели на продажу бензина, где строят диагностическую лабораторию и как на полуострове отметят Международный день защиты детей. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму ввели временное ограничение на продажу автомобильного топлива. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, несколько сетей автозаправочных станций отпускают бензин

государственной программы социально-экономического развития региона. Главная задача будущего центра – оперативное выявление инфекционных болезней животных. Сейчас на площадке задействовано 80 рабочих, которые занимаются отделкой фасадов, внутренней штукатуркой, монтажом сложных вентиляционных систем. Сдать и полностью оснастить здание планируют в ноябре. На полуострове отмечают Международный день защиты детей. В Севастополе на территории музейного комплекса «Новый Херсонес» сделали уникальную детскую площадку, которая воссоздает атмосферу Древнего Рима с игровыми крепостями, батутами и лабиринтами. В реконструированном детском парке Симферополя ребят ждут квесты со сказочными героями и шоу мыльных пузырей. В Гурзуфе открывается новый игровой городок. В честь праздника радиостанция «Казак-ФМ» подготовила специальный эфир. Главными героями дня станут дети. Они попробуют себя в роли соведущих программ, исполнят любимые песни, а слушателей ждет множество приятных сюрпризов и подарков. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи до 20 градусов. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае ожидается 21 градус. В Алуште и Севастополе 19 выше нуля. Привет отправляем в село Мысовое Ленинского района. У вас до 20 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской академии радио. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
3: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Светлое утро на Казах ФМ. Несмотря на то, что за окном идет дождь, как я уже говорила, в нашей студии всегда тепло и уютно.
1: И хорошо, потому что здесь есть смыслы. Хорошо, потому что здесь есть люди, которые несут эти смыслы. И у нас в гостях генеральный директор нашей радиостанции. Да что там в гостях? Дома у себя. Генеральный директор нашей радиостанции и руководитель благотворительного фонда.

0: До помощи детям край добра. Яна Валентиновна Старожук. Яна Валентиновна, доброе утро.
1: Доброе утро. И продолжу вас. Хорошо, что сегодня в нашей студии с самого утра дети. Ваши дети, кстати.
0: Яна Валентиновна, вот мы говорим, что праздник, первое число, но мы-то знаем с вами, потому что и участвуем в выставках, и дети к нам приходят, что радиостанцию «Казак-ФМ» не только 1 июня слушают дети, любят ее круглогодично. И сообщения показывают, и те экскурсии, которые периодически у нас, и постоянно здесь происходят, и выставки показывают. Вот. А почему все-таки самое младшее поколение, по вашему мнению, любит так нашу радиостанцию?
1: Ну, во-первых, потому что мы стараемся для них. Mm-hmm. Я думаю, что когда весь коллектив, вся команда делает то, что радует по-настоящему детей, это не может им не понравиться, потому что дети очень чувствуют настоящие эмоции, настоящую радость, когда им действительно мы хотим им подарить и счастье, и полезные знания. И действительно, Андрей, ты прав, что Казак-ФМ каждый день посвящает свой детям в какой-то части своего эфира. У нас есть проекты для детей, у нас есть, когда мы ждем детей к нам в гости, когда мы делаем с ними концерты или делаем исключительно проекты для них. А какие у нас сказки уже много лет, «Сказочное время», которое ведет Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. Это ведь не просто сказки, это действительно такой радиоспектакль для детей. А Ниночка, с кем вы общались утром? Проект «Папа знает» стал лучшим в стране среди локальных радиостанций, полезных проектов, которые действительно слушают дети. Дети присылают вопросы. И в день 1 июня, в Новый год мы делаем проекты, которые полностью посвящаем детям. И, конечно, еще и делаем добрые и важные дела вместе с нашими слушателями. Ну и вообще, мне кажется, мы семейная радиостанция, а семья – это про детей. И поэтому они здесь.
2: Ну, сегодня праздник, да. И мы хотим дарить подарки.
0: Мы хотим дарить подарки, и у нас, вот начиная с самого утра, в нашей рубрике всегда есть и Нина Бабкова, ну, в нашей передаче, да, которая там рассказывает, что папа знает. Ну, а ведущий радиостанции «Казак-ФМ» знает, как поднять настроение всем с помощью тех или иных комплиментов. Поэтому мы сейчас попробуем перейти в нашу игровую рубрику, и у нас, я вижу, что есть звонок.
2: Есть звонок.
0: Так, и это... Доброе утро, здравствуйте.
3: Да,
0: здравствуйте, рады слышать детские голоса на радиостанции «Казак-ФМ».
2: Как вас зовут?
3: Злата,
0: какое красивое имя. Злата, мы предлагаем вам сейчас поучаствовать в игре. И такая история может случиться, что вы уйдете отсюда не только с хорошим настроением, но и с подарком. Мы, например, с Юлей сейчас начнем пословицу.
2: Очень известные, да. И очень простые. Мы надеемся на то, что вы их знаете, для того, чтобы получить приз.
0: Попробуем?
3: Да.
0: Я надеюсь, что вам там и подсказывать будут за кадром. Но и мы, если что, не лыком шиты. Поэтому первая пословица, которая принесет вам, возможно, призовой балл, звучит так.
2: На ошибках.
0: Вот на чем учатся? На ошибках. Учатся.
2: Ты мастер просто подсказок, честное слово. Сладочка, второй вопрос для вас. Вторая послесловица. Делу время, потехи.
3: Раз.
2: Правильно.
0: И еще одна пословица, так чтобы закрепить успех. 7 раз отмерь, 1. Знаете, что там?
3: Отрежь.
0: Злата, ну мы поздравляем тебя, поздравляем. Ты становишься очередным счастливым победителем нашего сегодняшнего шоу.
3: И...
2: Да. И мы хотим поблагодарить компанию, которая помогает детям, Море Виль. Победитель получает сертификат на отдых всей семьей сразу на 4.
0: И это путешествие в масштабное пространство, где всего в 20 минутах от Краснодара есть все для отдыха. И освежающие бассейны.
2: И теплые, тихие, уютные зоны для отдыха, площадки для игр, различные развлечения.
0: Море лета, море вкуса, море радости. Дети играют, взрослые отдыхают. По-моему, это идеальный план на лето.
2: Я с тобой согласна. Спонсор сертификата «Море Виль».

поганка. А мне летать, а мне летать.

0: снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда Казак ФМ с тобой. Доброе утро, казаки и казачки.
1: Доброе утро. Сегодня в студии всегда тепло, а сегодня прям ярко.
0: Первый день сегодня, лета.
1: Да, и сегодня у нас целый день в эфире.
2: Только не на улице.
1: Дети, да.
0: Сделаем.
1: Дети. И сегодня в студии Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк.
0: И генеральный директор нашей радиостанции, руководитель благотворительного фонда помощи детям «Края добра» Яна Валентиновна Старожук. Яна Валентиновна, еще раз доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро и всех с Днем защиты детей.
1: Яна Валентиновна, вы много лет уже возглавляете благотворительный фонд «Край добра». И для сегодня День защиты детей. Ведь помощь, она же нужна детям не только 1 июня, а все 365 дней в году. Как вы с этим справляетесь?
2: Ну, как раз-таки «Край добра» и создан для того, чтобы помогать детям. А 1 июня мы просто делаем проекты, которые объединяют людей, которые призывают помогать детям, обратить внимание на их судьбы, истории. Вот. А 365 дней действительно все благотворительные организации работают с одной главной целью – помогать детям выздоравливать. И мы, собственно, здесь как бы не исключение. Вот. И как мы с этим справляемся? Ну, мне кажется, что люди, когда выбирают свой какой-то путь по сердцу, они не задумываются об этом, как они справляются. Они просто идут по этому пути, делают то, что они считают нужным, важным, и вокруг себя объединяют людей. Поэтому и Казак ФМ так много тоже делает и помогает детям, потому что мы идем, я думаю, по одному пути, где дети – это главное и важное для всех нас.
0: Ну, большие дела делаются действительно все вместе, когда есть люди, есть компании. А кто из ваших партнеров сегодня также помогает детям? И какие акции проходят сегодня в День защиты детей?
2: Сегодня у нас проходят акции несколько. Одна из важных – это «Одна минута на добро». Это на нашем сайте «Край добра». Мы разместили сюжеты и истории, которые рассказывают о детях. И буквально в несколько кликов каждый может помочь больному ребенку. Также в нашем эфире, в эфире «Казак ФМ», мы будем рассказывать о детях, которые нуждаются в помощи. Сегодня в детской краевой больнице мы делаем с компанией ССК большой праздник, и прямо сейчас мы с уличной площадки переносим все в здание больницы. Uh-huh. Идет подготовительная работа, потому что все-таки мы верили, что дождя, ну, вдруг не будет, но он есть. Праздник для детей будет, и мы тоже его там делаем вместе с компанией ССК, которая помогает много лет детям, и праздник делает в больнице много лет. Компаний много возле «Края добра». Есть те, кто постоянные. И за это, конечно, моя отдельная благодарность. И я кого-то могу сейчас не назвать, потому что мы ограничены во времени, но я хочу отметить одну из компаний, которая первая. Она запустила одну из необычных акций. Это компания «Дим Кофе», которая 13 лет вместе с нами. На стаканчиках «Дим Кофе», которые находятся у нас на остановках, есть «Дим Кофе».
0: Да.
2: И на стаканчиках нанесен 1 рубль на добро.
0: Угу.
2: И в воскресенье компании исполнилось 13 лет.
0: Да, 31 числа, накануне.
2: Да, накануне. И с 31 мая они помогают «Краю добра». Уже 13 лет. Вот
0: тоже удивительно,
2: такие,
0: да,
2: проекты, когда они долгие, так, когда они такие необычные, ведь это не просто помощь, это и вклад в развитие в целом благотворительности, потому что я сама действительно люблю «Дим Кофе», и каждое утро покупаю именно этот напиток, и вот если бы я не была в «Крае добра», да, вот каждое утро я смотрю помощь детям. Даже я не помогаю, помогает, получается, компания, а я просто плачу компании за свой напиток, а компания перечисляет.
0: Уже и своей прибыли, которую,
2: да,
0: бы она
2: уже
0: могла потратить, как хотела бы. И самое удивительное, что, ну, наверное, удобно, а может быть, легко помогать, когда ты большой. Но компания «Дим Кофе» начала это делать, когда они были еще только
2: начинающие. Вот вместе с ростом бизнеса благотворительность,
0: да,
2: их не остановилась. И, конечно, я благодарю Дмитрия Васильевича Маруху и Симура Ахмедовича Дибирова. Это учредители компании «Дим Кофе», которые и на стаканчиках с нами 13 лет, и в жизни нашей 13 лет. И у нас уже общая история добрых дел, детских судеб и вот такой большой искренней дружбы. И, конечно, такие люди, такие компании заслуживают огромного уважения, как и компания «Неометрия» Борис Геннадьевич Юнанов, который каждый месяц помогает детям, и благодаря ему есть дети, которым мы даже не собираем средства, а сразу помогаем. Но я благодарю абсолютно каждого, кто помогает так, как он может. Главное, не проходит мимо. И сегодня День защиты детей. Такой день, когда можно остановиться, подумать и сделать какое-то свое доброе дело. Помочь ребенку так, как вы считаете нужным. На сайте «Край добра» это можно сделать легко и просто.
0: В мудростях разных народов есть пословицы, которые, ну, вот имеют такую мысль, что счастлив тот, кто отдает, да, и наверняка люди старшего поколения скажут, что если ты отдаешь, то тебе в жизни приходит гораздо-гораздо больше. И мы сегодня здесь собрались, Яна Валентиновна, и с вами говорим о том, что вот такая культура благотворительности, она очень важна. И она важна для тех, кому это необходимо, потому что каждый день находятся люди, и дети в первую очередь, которым необходима наша помощь. И необходимо, кстати, каждому из вас, человеку, который сделал доброе дело, и он с помощью этого очищается. Это как с молитвы приходит, это как с деланием добрых дел, в том числе и это доброе дело. Давайте сегодня тоже об этом подумаем. Просто обернемся вокруг, и пускай погода будет разная, но мы-то внутри будем всегда вот такими теплыми и добрыми.
1: А мы еще хотим напомнить о том, что мы сегодня разыгрываем подарки для детей. Mm-hmm. И хотим напомнить, нужно писать нам на мессенджер наш Макс по номеру телефона +7 928 401 2020. Что же хорошего в детстве? И в конце часа мы выберем победителя, который получит

солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда.

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек! Счастье!

0: Да не просто день, лето с нашей программой «Легче» начинается. А вот село в эфире, радиостанция, которая вещает из центра Краснодара на всю нашу большую великую страну.
1: Доброе утро! Сегодня с вами ведущие Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина.
0: И генеральный директор радиостанции, руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Валентиновна Сторожук.
2: Доброе утро! С днем защиты детей!
1: Давайте, пожалуйста, почитаем сообщения, которые нам присылают. Тут очень много поздравлений.
0: Поделимся этими эмоциями.
1: Пишет нам Галина. Доброе утро, дорогой казачок. По доброй традиции каждый год, 1 июня, дарим детям подарочки, воздушные шарики и бесплатно каждому ребенку мороженое. Детки уже с утра бегут с радостью и ожидают подарочки, а мы радуемся их благодарным улыбкам. С днем защиты детей. Галина Александровна, Крым.
0: Особенное такое село есть. Ну, как здорово, что мы здесь можем из центра Краснодара, действительно, вот как солнышко создать настроение всем с утра. Смотрите, один подарок может решить судьбу дня ребенка. Да? Ты с утра в День защиты детей купил мороженое, и день прошел хорошо. Фонд, который может своими делами не просто день сделать другим, он может судьбу сделать человека другим. И вот у нас в новостях была такая история подопечной фонда «Край добра», Сони Дмитриевой. Она звучала уже. Вот, да. Яна Валентиновна.
2: Сегодня «Край добра» по традиции рассказывает истории детей, которые очень нуждаются в помощи. Одна из таких — это София Дмитриева. Угу. Ей 6 лет, и у девочки было ДЦП, но, в принципе, внешне она не отличалась ничем от других детей, кроме того, что немножко это было видно, когда она идет. Очень смышленная, интеллектуально развитая. Готовилась к школе, и на пешеходном переходе ее сбивает машина, и жизнь этой девочки изменилась полностью. Она сейчас не может самостоятельно дышать, есть, она прикована к кровати. И мы собираем ей средства, чтобы отправить ее на лечение в одну из ведущих клиник на реабилитацию. И на нашем сайте «Край добра» можно увидеть ее историю и помочь этой девочке, потому что ее жизнь изменилась полностью. Да, надо сказать, что дети, которым мы собираем средства на реабилитацию, это дети, которые требуют колоссальной помощи и врачей, и специалистов, и финансовых ресурсов. Этих детей нужно поднимать на ноги, в прямом смысле слова, возвращайте к нормальной жизни, и по-другому никак, потому что дети должны возвращаться в свою жизнь после травм. И у нас есть примеры, и у нас есть те, кому мы помогаем годами, которые заканчивают школу. У меня вот, допустим, из Туапсе, я недавно узнала, Милена Рыбкина, ей уже 25. Мы ей помогали еще, когда я только-только начинала заниматься фондом. Она замуж выходит, Милена Рыбкина, после такой серьезной травмы. Катя Быстрова, например, в Армавире, закончила первый курс графического факультета колледжа в Армавире, а она упала с 8 этажа. Эти истории для нас показывают, что дети восстанавливаются, они выздоравливают, они возвращаются к своей той жизни, которая была, и им необходимо нам давать шанс. И Софии мы тоже должны дать шанс. И, конечно, сама мама не может справиться, потому что реабилитация дорогостоящая, курс более 500 000 рублей. И мы все вместе объединяемся возле таких вот судеб. И как вот страшно матери остаться одной с таким ребенком, которой нужно постоянно быть с ней, и, собственно, даже сборы средств организовывать, конечно, мамам некогда. Есть мы, те, которые готовы прийти на помощь.
0: Которые и словом, и делом, и своим опытом. У меня даже сейчас ком в горле, потому что я точно понимаю, что когда ты видишь результаты таких детей и понимаешь тогда всю ценность этой помощи, и, да, знаете, с такой любовью невозможное возможно, ведь очень часто здесь на грани чуда происходят дела. То есть надо верить в чудо и планомерно работать, как это делает фонд «Край добра». Вот еще одна история подопечного фонда, которая впечатлила и меня, и сейчас тоже наблюдаю.
2: Она впечатлила, я скажу, всех. Да. И даже нашего благотворителя, потому что я знаю, кому мы сейчас будем звонить.
0: Мы сейчас про Колю Стрибнова.
2: Да. Про Колю Стрибнова, да, его маме. Она впечатлила даже благотворителя, это Борис Геннадьевич Юнанов, который помогает несколько лет. На этот день рождения Борис Геннадьевич отправила видео, как Коля начал ходить.
0: А давайте тоже расскажем,
2: и что вот было, у меня мурашки, да, по коже. Что ребенок Коля был прикован тоже ведь к кровати.
0: Не ходил.
2: И многие но он после утопления, да, получается, нас переплывали реку под Краснодаром у нас, да, вот да, они в Новознаменском живут, и он начал тонуть. И после этого его спасли, была и клиническая смерть, и он и перестал и ходить, и говорить, и дышать, и помнить. И мама молодец, такая семья, которая боролась за жизнь сына, врачи и, конечно, наши благотворители, которые в долгую идут
0: большой,
2: с каждым
0: большой
2: шагом этого ребенка.
0: Я предлагаю сейчас...
1: 25 шагов уже сделал сам. Да. И мы сейчас хотели бы шагов поговорить. Мама у нас на связи.
0: Да, Дарья.
2: Дарья, доброе утро.
0: Дарья, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Вот удивительно, удивительно, когда вот такая история, которая объединила, ну, с одной стороны, по такому моменту, но людей целеустремленных, и фонд, и вас, и благотворителей. Как сейчас дела у Коли? Расскажите, пожалуйста, как живете, ну, куда идете?
3: Что, сейчас у нас очень хорошая динамика. Действительно, как Яна Валентиновна сказала, с тренером Коля делает повторно свои первые шаги. Вот они идут и считают. Мы отправляли Яне Валентиновне видео, как действительно 25 шагов самостоятельных, когда тренер никак не поддерживает, а Коля сам делает эти шаги. Это чудо, которое благодаря Богу, который руками людей, сердцами добрыми помог, чтобы вот получалось это все. Сам кушает, сам дышит, хотя прогнозы были очень неутешительные в начале. 4 года длится наша реабилитация. Мы безмерно благодарны за помощь Яны Валентиновны, всех добрых сердец, которые помогают нам. Сейчас вот экзамены будет Коля сдавать за 9 класс. В общем, жизнь продолжается, и надеемся, что наш прогресс будет идти дальше и восстановится наш мальчишка.
0: Дарья, а вот такой вот еще один вопрос хочется задать вам. Вот если бы в вашей жизни не было и фонда, и тех благотворителей, насколько бы вы вот чувствовали себя в этом мире, если бы столкнулись один на один с таким испытанием жизненным?
3: Со страхом вот сейчас слушаю вас. Почему? Потому что, безусловно, самим это не преодолеть. Потому что в тот момент, когда случается подобное горе, ты начинаешь замыкаться от ощущения полной беспомощности, потому что сам ты осознаешь, что ты не сможешь справиться. Многомиллионные счета за реабилитацию, прогнозы неутешительные, все наваливается. А когда приходят вот люди, как Яна Валентиновна, говорят, мы справимся, все будет хорошо, советы дают, направляют, помогают и словом, и делом, ты воскресаешь. Это точно. Без помощи добрых людей мы бы не справились вместе, вот только вместе. Это вот сила, когда мы вместе. Великая сила, которая чудо может сотворить.
2: На самом деле, Дарья, вы большая молодец. Та мама, которая, как и каждая мама, борется за своего сына в прямом смысле этого слова, потому что Дарья вырывала ребенка вообще у того, что с ним случилось. Вырывала, действительно.
0: В этой ситуации.
2: Да, в этой ситуации важно. И знаете как, вот сейчас очень точные мама сказала слова, и об этом и мы говорим. Вот нам, благотворителям, нужно гораздо меньше. Просто не пройти мимо и объединиться делом, словом, ресурсами, по силам это делать. Потому что мама, когда сталкивается с этим, у нее главное это только поддерживать своего сына. И если не мы, то как? Вот никак. Мама это подтверждает. Поэтому мы и делаем такие проекты, которые помогают детям. И не один день, не только в день первого, а постоянно. Дарья, мы вас поздравляем с Днем защиты детей. И Колю.
3: Спасибо.
2: И пусть все будет хорошо.
0: Спасибо большое. Спасибо здоровья вам.
3: И мы всех поздравляем.
1: Ну и в завершении нашего часа мы бы хотели сказать, Яна Валентиновна, у нас есть здесь 8 сообщений еще новых. Назовите цифру последовательность от 1 до 8, чтобы мы выбрали 8. Победителя.
0: Счастливое 8. Число 8. Как счастливое, знак бесконечности, да?
1: Счастливое число номер 7722 в конце. Это те, кто пойдет сегодня.
0: Сегодня, да, он пойдет в пространство популярное в сети. С днем защитников.
2: Сегодня. Да, сегодня. Пойти там можете
1: да,
2: не сегодня.
1: Сегодня.
0: С днем защиты детей поздравляют шоумен и предприниматель Самир Азарян и дарят сертификаты в игровое пространство, популярное в сети, где есть большие горки, где есть уютная зона для малышей, двухэтажный дом для профессий, аэрохоккей, батуты, лабиринты.
2: В общем, скучно точно не будет.
0: Точно,
1: скучно
0: да.
1: не будет. Там самое главное, что дети... Там очень много всего, они веселятся, а мамы могут спокойно
2: тысяча
1: отдохнуть.
2: Квадратных метров для детей.
1: Это сумасшествие.
2: И там нет дождя.
1: Да.
0: Товарищи, не убирайте оттуда пап из семьи. Да? Поэтому папы там тоже найдут чем заняться. Идем дальше, присоединяйтесь к нашему эфиру и отвечайте на сообщение. Все-таки что же, по-вашему, есть лучшего в детстве? 8-928-401.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой лимит ввели на продажу бензина, где строят диагностическую лабораторию и как на полуострове отметят Международный день защиты детей. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму ввели временное ограничение на продажу автомобильного топлива. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, несколько сетей автозаправочных станций отпускают бензин марки АИ-95 только по специальным талонам. При этом в приоритетном порядке горючее будут получать коммунальные и социальные службы полуострова. Для рядовых водителей продажа по талонам идет без ограничений по объему, однако для марки АИ-92 вводится лимит – не более 20 литров на один автомобиль. Любая заправка в канистры строго запрещена. По оценкам властей, ситуация полная.

Кампуса Новый Херсонес сделали уникальную детскую площадку, которая воссоздает атмосферу Древнего Рима с игровыми крепостями, батутами и лабиринтами. В реконструированном детском парке Симферополя ребят ждут квесты со сказочными героями и шоу мыльных пузырей. В Гурзуфе открывается новый игровой городок. В честь праздника радиостанция «Казак-ФМ» подготовила специальный эфир. Главными героями дня станут дети. Они попробуют себя в роли соведущих программ, исполнят любимые песни, а слушателей ждет множество приятных сюрпризов и подарков. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи до 20 градусов. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае ожидается 21 градус. В Алуште и Севастополе 19 выше нуля. Привет отправляем в село Мысовое Ленинского района. У вас до 20 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: наш день. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Пускай там идет дождик на волнах радиостанции Казак ФМ. Тепло и радостно. С вами Юлия Кирюшина
1: и Андрей Мартынюк.
0: И все наши дети сегодня тоже здесь на протяжении всего этого дня. Слушайте наши эфиры, любые программы, где только можно, будут вести не только основные ведущие, но еще и представители их семьи. Дети.
1: А еще мы хотим рассказать о том, что мы сегодня проводим. Вопросики задаем нашим детям. Дети обязательно должны звонить, дети, для того, чтобы получить призы.
0: Юль, я вижу звонок у нас здесь.
1: Есть
0: у нас,
1: уже звонок?
0: Да, звонок мы выводим.
1: Неужели? Давай.
0: Доброе утро, здравствуйте. Доброе.
2: Здравствуйте.
0: О, это наш человек, который сегодня празднует 1 так, июня. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Дима,
0: сколько вам лет?
2: 10 лет.
0: Так, ну, действительно, тогда вы попадаете в этот праздник. И мы хотим сделать его не только вот таким вот праздничным в плане эмоций, но еще и с подарком, чтобы он у вас был. Дим, вы любите подарки?
2: Да.
1: Так, тогда вам нужно угадать. Сейчас мы загадали вам песню. Я буду говорить вам предложение.

0: которые будут описывать конкретно какую-то детскую песню. И если вы угадаете, то вы получите...
1: Да, тот самый подарок.
0: Заветный.
1: Вот, да, да. Так, смотрите, есть такое сиденье специальное, которое очень любят все дети. И это сиденье, оно висит на толстых, крепких цепях. Ну, и иногда еще на веревках может висеть.
0: Его обычно ставят на детской площадке или во дворе.
1: И ты сидишь на этом сиденье, отталкиваешься и летишь вперед. А потом, когда сиденье поднимается вверх, ты летишь потом назад. Итак, по
0: очереди. Итак, по очереди все выше и выше. Это очень весело, потому что создается ощущение, будто бы ты паришь в воздухе.
1: Сможешь ли ты сейчас вспомнить песню
0: про этот предмет?
1: Да, в котором поется.
2: Про так, тот, про, ну...
1: Про то сам...
2: Алые качели.
1: А, еще раз.
0: Какие?
1: Так, ну, с качелями
2: качели,
1: хорошо.
2: Качели.
0: Какие?
1: Вы знаете, у них еще у этих качелей есть...
2: Летающие.
1: Хорошо. Еще какие есть? Вот у летающих...
2: Крылатые
0: качели. Ну, конечно же.
1: Дим, мы тебя поздравляем. Поздравляем и шоумен, предприниматель. Самир Азарян дарит тебе сертификат в игровое пространство. И тебе, кстати, и еще трем твоим друзьям, которые также могут пойти вместе с тобой в игровое пространство, популярное в сети, где есть большие горки, батуты. Где...
0: Игровые зоны различные на любые возраста, поэтому ты можешь с собой большого и маленького друга взять.
1: Да, ты молодец и получаешь 3 пригласительных. Можешь взять с собой друзей. Поздравительные слова от тебя будут всем детям, которые нас слушают?
2: Да.
1: Давай.
2: Да. Поздравляю вас с 1 июня. С праздником. И с окончанием учебы.
1: Ну, а тебя с первым днем лета. Вот такие вот у нас слушатели. Вы также сегодня можете нам писать, из чего состоит ваше счастливое детство, по номеру.
0: +7 928 401 2020. И в конце часа мы разыграем еще билеты.
1: А в концертной студии детский казачий ансамбль «Форте» совсем-совсем скоро появится. И мы услышим ту самую песню «Крылатые качели». Поэтому присоединяйтесь к нашим историям, присоединяйтесь. И ждем ваших сообщений и звонков.
3: Компания, которая помогает детям.
4: С Днем защиты детей!
3: Подарите своим детям море веселья и незабываемых впечатлений в игровом пространстве, популярные в сети.
4: Горки, батуты, аэрохоккей, фотозоны, мастер-классы и даже двухэтажный дом профессий.
3: Счастливые моменты вас ждут в игровом пространстве, популярные в сети.
4: Индустриальная 2.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
9: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Ну что опять за рок-концерт в машине?
11: Да просто Мурзик сильно нервничает.
10: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
11: Мурзик, это же просто песня какая-то.
10: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
12: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
13: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок – ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания, которая помогает детям.
14: Вам куда? На море.
15: Нет, так далеко не поеду.
14: А мне тут рядом. У меня свое море. Море Виль называется.
15: Дорогу покажешь?
14: Да легко. Всего 20 минут от центра Краснодара. Там красота. 3 огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера и детская анимация.
15: Море Виль. Надо запомнить дорогу. Теперь буду часто сюда ездить.
3: Открытие 12 июня.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
17: Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
18: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону +25 18.
19: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
4: «Казак-ФМ» детям.

0: Праздничное летнее настроение повышается на волнах радиостанции Казак-ФМ. Детский день! И если вы сейчас присоединитесь к нашей видеотрансляции, я настойчиво это рекомендую сделать, то вы не только услышите, но и увидите радость. Ну а в студии у нас
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Дорогие слушатели, сейчас для вас прозвучит песня, которая умеет возвращать детство. «Крылатые качели».
0: Детский казачий ансамбль «Форт» и руководитель, заслуженный работник культуры Республики Адыгея Сергей Шперов.
1: «Крылатые качели».

0: Я как будто в детство свое перенесся. Спасибо большое. И я напоминаю, что вы все находитесь на волнах лучшей региональной радиостанции «Казак ФМ». И детские казачки... Ой, ребят, не уходите, пожалуйста. Я прошу коллектив «Форте» вернуться. Вернуться коллектив «Форте», который только что пел нам песни. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте.
1: Берите, вы прям микрофончик можете говорить, не стесняйтесь.
0: Так, мы сегодня послушаем еще не одну, не одну композицию в исполнении этого коллектива. И это действительно машина времени, те самые крылатые качели, которые переносят нас в то самое время, когда и мы были чуть помоложе. И вы тоже, наши дорогие слушатели, присоединяйтесь к видеотрансляции и к разговору. Сегодня по номеру 928-401-2020 мы раздаем подарки за...
1: За то, что вы напишите нам сообщение, в котором укажете, что же прекрасного в детстве. Ну и чтобы... Давай не будем томить, но у нас смотрят. Тут видно, что у нас здесь сидят три красавца.
0: Три богатыря, я бы сказал.
1: Три богатыря.
0: Да, да. У нас сегодня три друга. Руслан, Иван и Демид. Ребят, ну давайте вы по-богатырски. И Кубани, Россию поднимите. Доброе!
2: Утро!
0: Вот так, правильно. Надо вот так утро говорить, чтобы пломбы вылетали.
1: Так, ребята, насколько мы знаем, с ребятами уже встречалась наша радиостанция. Ребят, вы приходили к нам на экскурсию.
3: Все верно.
0: Вань, ну расскажи тогда. Давай с тебя, потому что ты нам очень сильно тогда запомнился, потому что такого объема информации о нашей радиостанции мы не ожидали. Энциклопедические знания по всем программам. Кто, что, куда, как. Вань, ну расскажи вообще, откуда такая любовь к «Казак ФМ» и твои первые впечатления, когда ты первый раз вживую попал в нашу студию?
3: Ну вот вообще я как бы люблю «Казак ФМ» из-за... мне всегда нравилась эта передача, программа «Два соседа». И она всегда такая веселая, всегда я в машине еду, ну, и мне эта программа очень нравится. Когда я попала сюда, ну, мне, конечно, понравилась эта вся обстановка, интерьер, все прикольно. Особенно, когда я попала сюда, в эту комнату, где стоят микрофоны, экраны, мониторы. В общем, мне очень понравилось.
0: Да.
1: Это, конечно, все интересно. Я дико извиняюсь. А вы к нам с чем пришли?
3: Да, мы к вам пришли с подарками.
0: Вы к нам пришли с подарками.
1: А что
0: знаете,
1: же
0: как?
1: Это?
3: Это хачапури.
0: Хачапури? Так, ну-ка, Руслан, Демид, подскажи, пожалуйста, это вот что за блюдо и почему именно эти пироги такие классные у нас сегодня очутились?
3: Ну, потому что вот этих, для меня эти хлебные корочки, это какое-то, не знаю, искусство. Это очень вкусно.
0: Так, вы специально для нашего праздника, либо еще эти пироги есть в вашей жизни, когда вы встречаетесь, например?
3: Ну, конечно, да.
1: Да, в ресторанах, да.
0: То есть это традиционное блюдо встречи вашей компании?
3: Ну, можно так сказать.
1: Да. Я надеялась, что они просто знали, что мы с 5 утра здесь и просто очень голодные.
0: Ребята, это очень... А вот если мы опять же посмотрим на вот эту вот передачу «Два соседа», а можно сказать, что вы вот такие же тоже три соседа, разные, но друг с другом все равно дружите, несмотря на то, что и живете в разных местах. И,
3: конечно, да.
0: И по национальности вы, ребята, разные все.
3: Почему?
0: Да?
3: Нет.
0: Не важно.
3: Ну, я наполовину дагестанец, я наполовину грузин.
0: Так, здесь.
3: Я полностью русский.
1: Ребята, как вы проводите время вместе? Ну, вообще, вот помимо походов в рестораны.
3: Ну, вообще, как бы мы все одноклассники.
0: То есть школа за вас решила много проблем, да?
1: Ну, вот школа уже закончилась. Чем вы будете заниматься летом вместе?
3: Ну, может быть, например, там поедем, не знаю, какие-нибудь парки развлечения.
4: Да, гулять будем.
3: Аквапарк.
0: Угу. Так, можно передать микрофон дальше. Чем еще можно летом заниматься? Вообще, есть такое опасение, что лето вашу дружбу немного растянет в разные стороны?
3: Нет.
1: А вы что, с первого класса дружите?
3: Ну, нет, вообще, как бы... Ну, мы с Русиком, да, Демид пришел у нас в этом году, но мы с ним очень сильно сдружились, и как будто бы он у нас был с первого класса.
0: А вообще, кто заводила в компании? Кто придумывает, чем заниматься будете?
3: Я.
0: Вань,
1: что
0: ты,
1: вы
0: да?
1: так и подумали,
3: все.
1: Если честно.
3: Ну, ладно, все.
0: Так, а вот чем вы порекомендуете позаниматься вообще семьям, раз вы такие классные и креативные? За окном идет дождь, но праздник это никто не отменял, да?
3: Да.
0: Что можно сделать всей семьей вместе, чтобы праздник прошел запоминающийся? Вот такой вот 1 июня, начало лета, День защиты детей. Так, ну давай, Демид, с тебя начнем. Давай. Что ты придумаешь? Что ты предложишь?
3: Ну, если там идет дождь, то можно...
0: А там идет дождь. У нас Краснодаре. Да.
3: Можно дома провести время, посмотреть фильм какой-то, либо в настолке поиграть.
0: Да, есть ли любимая настольная игра, которую порекомендуешь?
3: Монополия.
0: Монополия, замечательно. Так, Рус, давай, рассказывай, что бы ты порекомендовал слушателям, которые смотрят в окно, там идет дождь, но праздник никто не отменял.
3: Ну, можно выехать за город или... не ругать за оценки, которые они получили в этом году.
0: Масштабно ты мыслишь.
3: Да-да-да.
0: Вань, ну и твои
3: рекомендации. У меня, наверное, такое как бы среднее. Вот у Русика прям сложное, у Демида легкое. Наверное, можно поехать в какой-нибудь парк развлечений, там, не знаю, веревочный парк, скалодром, и там веселиться весь день.
0: Ребят, и есть ли здесь те люди, которые не любят подарки в нашей студии, как вы думаете? Я тоже думаю, что у нас все получится. И сегодня именно вы нам поможете тогда через некоторое время определить, кому из наших слушателей достанется подарок. И для этого нужно нам будет узнать, какое сообщение счастливое будет. А сообщение...
1: Можно отправить по номеру телефона +7 928 401 2020.
0: И отвечайте, можете пространственно, можете одним словом, что лучшего

0: праздник продолжает детский казачий ансамбль «Форте», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Адыгея Сергей Шперов.
1: Давайте здрасте сначала всем громко, скажите.
2: Здрасте!
1: Отлично. Давайте споем песню, вы потом не убегайте, мы поговорить с вами хотим, вы так быстро убежали.
3: Поем?

0: Вот так вот, вот так вот звучит сегодня радиостанция «Казак ФМ». Это утреннее шоу, с одной стороны. А с другой стороны, праздничный концерт, детский, казачий ансамбль «Форте» только что прозвучал у нас здесь. Спасибо вам, ребята, спасибо вам, ребята. Ну, а хочется обратиться к нашей центральной студии, где находятся три богатыря, наши гости, Руслан, Иван и Демид, которые в день защитника детей бросили все свои дела и в первый день лета пришли сказать всем нашим слушателям, всей нашей многомиллионной армии. Доброе
1: утро!
0: Вот так вот. Так, ребят, утро с чего начинается доброе-то? У тех, кто начинает лето.
2: Сегодня, Иван,
0: с улыбки. Руслан, у вас?
3: С хорошего настроения.
0: С хорошего. Демид?
4: У взрослых с кофе, у меня с зарядки.
0: Зарядки? Ты действительно делаешь зарядку? Спортсмен, да? Вот. Это тоже, вы такие разные, но в то же самое время вы дружите, и мы сегодня постараемся узнать все ваши секреты, как можно дружить так, чтобы не разлей вода была. И мы рады вас видеть, потому что дружба же это по-настоящему, да? И если Конечно. Ты выбрал кого-то, то нужно вот Конечно. Так идти до, ну, до победы, идти вперед. И вы когда-то выбрали именно наши радиостанции и являетесь ага. нашими добрыми друзьями. Мы остановились на том, что вы приходили к нам сюда в эфир. И действительно, есть возможность у коллективов, у детских коллективов по предварительной заявке попасть сюда и посмотреть. И вот мы сегодня задавали вопросы нашим детям в первом часе, mm-hmm. когда они были. А здесь были и мои дети, и Юлины. Вот. Uh-huh. А каким должен быть ведущий радиостанции, чтобы он заинтересовал детей?
4: Вот. Веселым, который умеет как бы, вот если есть какая-то мысль, ну не мысль, а какая-то информация, ее нужно сделать так, чтобы детям преподнести так, ну чтобы они поняли и как-то ну, ага. необычно.
0: Так,
4: умение.
0: То есть на протяжении всего дня, не обязательно только утром, да?
4: Ну да, конечно.
0: Так, Руслан, каким должен, по твоему мнению, обладать качествами настоящей ведущей лучшей радиостанции?
3: Ну, я думаю, нужна доброта, умение заинтересовать и поддержка каждого участника.
0: Демид, ты так по-спортивному смотришь, основательно.
2: Он задумался, кажется.
0: Подошел. Такой же вопрос к тебе. Все-таки какими качествами ведущий радиостанции должен обладать, чтобы зацепить внимание, в том числе и вас, как детей и подростков?
4: Ну, он должен быть добрым, веселым и вызывающим, чтобы все дети радовались.
0: Угу. А вот, смотрите, передача, опять же, Вань, мы с тобой говорили, что зацепила как раз твое внимание именно два соседа, да?
4: Да.
0: У вас есть какой-то такой ритуал приветствия, когда вы друг с другом встречаетесь и можете громко поприветствовать? Вот как два соседа, потому что помните, да, тот самый Русланчик и Петрович, да, друг с другом обсуждают те или иные бытовые моменты. На какие бытовые моменты вы общаетесь, когда встречаетесь?
4: Ну, вот. Вообще мы общаемся даже, когда не встречаемся, там, когда разговариваем, но, как бы, бытовые, что мы обсуждаем, да?
0: Да, да, что вы обсуждаете?
4: Вообще, в основном, мы обсуждаем жизнь, либо школу, либо игры. Это у нас три таких.
0: Вань, а кто, вот если мы, опять же, возьмем передачу, любимую и мною, в том числе, два соседа, кто в вашей троице может быть Петровичем, а кто Русланчиком?
2: Ну, Русланчик да. будет Русланчиком.
4: Логично это. Петрович Ваня будет. Ну, а Демид...
0: Демид, давай, ты выбирай. Все-таки тебе какой образ ближе из этих двух людей? Образ Русланчика, либо образ Петровича?
4: Ну, Петровича.
0: Петровича? Слушайте, а можно мы у вас... Так, а Русланчик, а ты можешь поговорить как Русланчик? Ну, немножко с таким южным колоритом.
2: Попробуй.
4: Да.
0: Ну, смотрите, у нас уже в нашей концертной студии готов коллектив для исполнения следующей песни. Вот. Ну, и хотим узнать, вот есть ли какие-то песни у вас на волнах нашей радиостанции, которые вы слушаете, а может быть, те песни, которые вот могут объединить всех детей нашего эфира? Вань, вот что за песня, которая позволит душе раскрыться?
4: У меня такой, наверное, нету.
0: Ну, ты вообще меломан наверняка.
4: Ну, да.
0: Слушаешь все?
4: Да. Ну, мне не все нравится, но слушаю я почти все.
2: Очень интересно. Ну, может быть, Руслан, может быть, у тебя есть какая-то музыкальная композиция, которая у тебя... А может быть, есть песня, которая вас связывает?
4: связывает.
2: Да, ну вот вам нравится одна песня, и вы ее можете петь или вместе слушать.
0: Мы
2: они
0: даже,
2: такие, да, они да, такие, нельзя такие
0: смотри,
2: песни говорить.
0: У нас сегодня в студии есть уникальная возможность вам также стать ведущими утренней передачи. Вот буквально 30 секунд. Каждый из вас может еще раз пожелать всего самого доброго. Во-первых, поздороваться с нашими слушателями, пожелать им самого доброго настроения, ну и чего-нибудь еще пожелать. Попробуем тогда? Вань, ну что, начнем с тебя? Давай.
4: Всем привет. Желаю вам хорошего настроения на лето. Вообще, как бы сегодня первый день. Сегодня день защиты детей. Желаю, чтобы лето прошло гладко, чтобы не вспоминать о школе. Это отдельно детям как бы.
0: Отлично. Русик, твоя очередь.
3: Чтобы для всем доброго утра, чтобы для каждого лето не пролетело за... чтобы оно было долгим, а не пролетело за неделю.
0: Отлично. Демид, и твой выход.
1: Желаю, чтобы... никого из детей не ругали за оценки, и висели.
0: Ребят, у нас здесь коллектив «Форте». Вот такой вопрос, ну, Нина бы нам ответила вместе с папой. Вы знаете, что в переводе обозначает этот термин «музыкальный «Форте»»? Ну, предположение.
4: Ну, я слышал, но нет, не знаю.
0: Да, «Форте» — это громко.
4: Громко.
0: «Форте» — это громко, конечно. И сейчас мы тоже можем громко и в нашей студии подпевать, и все те, кто находится и в видеотрансляции, и в аудиотрансляции, может подпевать нашему коллективу.
2: Детский казачий ансамбль «Форте», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Адыгея Сергей Шперов. Песня «Солнечный круг».

0: Вот с таким вот поздравлением обращается детский казачий ансамбль «Форте», руководитель заслуженной работы культуры Республики Адыгея Сергей Шперов, ко всем нашим слушателям. Ребята, вы просто чудо! Спасибо большое!
1: Спасибо! Праздником! С праздником!
2: Так. Спасибо!
0: Вот так вот звучит хор, многонациональный хор детских голосов. Мы возвращаемся в нашу студию, и здесь уже из концертной студии в основную переносит нас не только желание пообщаться с ребятами, но еще и желание отведать пирогов, которые они нам принесли, вкуснейших. Ребят, тоже вам хотим сказать спасибо Руслану, Ивану, Демиду за то, что вы так рано в этот первый, ваш законный
1: праздничный день.
0: Да, и вообще в каникулы поднялись летом. Если бы кратко, по два слова, что бы вы пожелали слушателям, детям нашей радиостанции? Ваня.
3: Веселье, чтобы лето не кончалось.
0: Руслан.
4: Также веселье и хорошее настроение.
0: Замечательно.
3: Счастье и веселье.
1: Супер. Веселиться, веселиться всем желают наши гости. Ребят, спасибо вам большое, что вы пришли. И мы хотим сказать...
0: Мы хотим сказать, что совсем скоро мы будем разыгрывать следующие наши комплименты.
1: И нужно написать по номеру телефона +7 928 401 2020 и написать, что же прекрасного в детстве, что вам нравится, что хорошего. И мы за это дадим вам приз. Да.

0: Понедельник сегодня праздничный. Несмотря на то, что на улице идет дождь, в нашей студии светло, красиво. Потому что сейчас мы хотим, мы призываем вас, друзья мои, к Юлии Кирюшиной, Андрею Мартынюку, присоединяйтесь к видеотрансляции. Потому что в нашей концертной студии сейчас
1: ансамбль народной песни «Задорушка». Это муниципальное учреждение дополнительного образования, детская школа искусств имени Григория Федоровича Пономаренко. И песня тоже будет замечательная. Пойте с нами, танцуйте с нами, встречайте лето с нами.

0: перевод казачата на казаке.
1: Ребята, поможите нам, пожалуйста, всем нашим слушателям, нашим зрителям. Скажите, вы же у нас уже не первый раз. Расскажите о последней встрече.
2: Я думаю, что мы вообще можем начать с того, что разбудим не только Кубань, но и всю нашу страну. Можем ли мы всем хором сказать доброе утро? Ну-ка, 3-4.
3: Доброе утро!
1: Прекрасно. О, вот этот звон как будильник прям. Ну расскажите, вы же недавно у нас были.
4: Да.
2: Так, что понравилось в первую очередь? Что обратило на себя внимание?
4: Очень красивый интерьер у вас.
2: Ну, да. Мне кажется, что под стать вашим костюмом. А еще что?
5: Мне понравилось то, что вся студия наполнена каким-то теплом и душой.
2: А вы знаете, что вот как вы приходите, вот такая у нас у студии получается. Вот вы пришли такие интересные, классные, с песнями хорошими. Такая наша студия есть.
1: А мы знаем, что среди вас есть поклонница нашей программы «Алло, село». Вы можете спеть заставку?
4: Да, конечно.
1: Покажите нам.
2: Прямо здесь, в прямом эфире ты предлагаешь?
1: Да?
2: Давай.
1: Прямо сейчас покажите нам, во-первых, фанатку.
5: Меня зовут Полина.
6: А меня Арина. Мы поклонницы Казак FM.
5: Каждое утро по дороге в музыкальную школу мы слушаем радио Казак FM,
6: чтобы зарядиться позитивными эмоциями на день.
3: Доброе утро! Солнце поднимается, станица просыпается, весь народ с утра поет. С нашими программами день легче начинается. Алло, село!
1: Вау! Вот это, ребят, вы просто невероятные.
2: У меня закончили слова, остались одни эмоции. Как же я люблю лето, как же я люблю детей. Спасибо вам большое за ваш талант. Девчонки, вот смотрите, вдруг у нас что-то с аппаратурой будет не то. Можем ли мы вам тогда звонить срочно образ, чтобы вы приезжали здесь в прямом эфире, пели?
4: Конечно.
2: Супер, супер. Вот я, вот на таких казачков можно всегда опереться. И в разведку, и в прямой эфир с ними идти вперед. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Напоминаем, что сегодня вы можете получить, наши дорогие слушатели, подарки и поучаствовать в розыгрыше, если на наш номер плюс 7 928 401 2020
1: напишите, что же прекрасного в детстве. Ну, а мы перемещаемся в нашу студию.
2: И здесь сидят довольные, классные, улыбающиеся, интересные, красивые девчонки. У нас в студии Алина и Милана Пахомовы. Девочки, доброе утро!
6: Доброе утро!
2: Вот, и это не просто так, потому что Казак FM, он активно участвует во всех общественных делах нашего города и края и является информационным партнером игр школьной лиги КВН. Правильно? И вот это, здесь находятся девчонки, которые играют эту игру. Мало того, что они играют, Юля,
1: но
2: они
1: еще... Но я еще скажу, что у нас есть гостья, которая обладает статусом лучшей актрисы игры.
2: И самая юная участница с обладателем.
1: Самая юная.
2: Ну, давайте приоткроем, кто это у нас. Пахомова Алина. Алина, ну, то приветствую наших слушателей и зрителей.
1: Доброе утро.
2: Привет.
7: Доброе утро.
2: Вот, совсем-совсем, да. Ну что, мы думаем, что нужно же юмора прибавить к нашей сегодняшней передаче. А вообще сложно быть самой юной актрисой, еще и обладателем статуса лучшей актрисы игры, Алин?
7: Вообще не очень.
2: А что ты делала для того, чтобы у тебя все получилось? Ты вот сама по себе такая, либо тебе приходится репетировать?
7: Ну, мы вообще репетируем.
2: Угу.
7: Ну, наполовину я и сама такая.
1: Сама такая? А нам сказали, что ты подготовилась сегодня.
7: Подготовилась тоже.
2: Тоже подготовилась? Да. А тебе, когда ты готовишься дома, кто помогает? Вот, например, сестренка помогает тебе?
7: Да, помогает.
2: Да? Ну, давайте ее тоже услышим. Привет, здравствуйте.
6: Всем привет. Доброе утро.
2: Мы сегодня всем детям, которые находятся здесь, в нашей студии, задаем такой вопрос. Вот, Милан, и тебе тоже зададим. Все-таки какими качествами должны обладать ведущие лучшей радиостанции? Казак-ФМ. По твоему мнению, чтобы детям было интересно тоже?
6: Я думаю, ведущий должен обладать такими качествами, как харизма, чтобы он привлекал таких детей, подростков. Он должен быть веселым, добрым, таким прикольным.
2: Угу, хорошо. Так, Алин, вернемся к тебе. А тебе какие роли нравятся? Вот больше веселые, либо иногда же нужно такую грустинку изобразить, да? Вот я вижу, что ты даже за время нашего сегодняшнего эфира и посмеялась. Я даже считал, сколько у тебя зубов там не хватает классных, да, я сейчас тоже считаю. Вот. И в то же самое время ты иногда такая серьезная бываешь. Какие роли больше нравятся? Веселые, либо с грустинкой?
7: Мне больше нравится веселая роль.
2: Угу. Слушай, а если родных и близких веселишь, то это сложнее делать, чем на сцене КВН большой зал веселить?
7: Нет.
2: Нет? Они тоже у тебя веселые?
7: Да.
2: Это по наследству передается?
7: Наверное.
2: Да? Да. А если мы вас попросим здесь вот что-нибудь такое...
1: Продемонстрировать.
2: Да, чтобы поднять настроение в эфире нашего утреннего эфира. Ну, например, вот залихватски как-то поздравить всех, а может быть пожелать доброго настроения. Попробуем? Итак,
1: давайте.
2: Да, в нашей студии. В общем, теперь вы ведущие.
1: А вы соведущие, гости, да?
2: Попробуем тогда. И в эфире.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И в эфире Пахомовы Милана и Алина. Хотим пожелать всем нашим уважаемым, добрым, любимым слушателям хорошего дня, веселого настроения и классно отметить этот прекрасный день, День защиты детей.
2: Алина!
1: Алина такая, ну ладно, я согласна. Алинка, не стесняйся.
6: Я типа ведущий.
2: Да, Алинка, теперь твой выход. Вот представь, что здесь... Как на сцене КВН. Перед тобой много людей. И что бы ты пожелала всем добрым мальчишкам и девчонкам, которые нас сейчас слушают? Кстати, может быть, знаешь что? Может быть, вы же с сестрой чем-то занимаетесь совместно, да? Вот вы вообще как вместе время проводите, Алин? Чем вместе занимаетесь?
7: Мы вместе...
1: Репетируем.
7: Играем, репетируем.
2: А есть ли такие игрушки, которые тебе достались так, по наследству?
7: Да.
2: От сестренки. А какая? Можешь сейчас вспомнить какую-нибудь? Потому что вот у меня дети друг другу игрушки передают. Вот. А у тебя? У тебя вообще много игрушек?
7: Да.
2: Да? А как ты их меряешь? Ящиками, комнатами, мешками, чемоданами?
7: Они у меня не ссорятся.
2: Не ссорятся? А, правильно, меряешь. Это хорош. КВН здесь есть.
1: Скажите, есть у вас какие-то секретики касаемо шуток?
2: Да, которые вы...
1: Вот между вами, вы же сестры. Может, здесь какие-то шуточки, которые понимаете только вы? Или секретики такие творческие, конечно же, нам не надо, где вы спрятали поломанную вазу мамину.
2: Друг над другом шутите? Например, рано утром?
6: Друг над другом мы постоянно шутим целыми днями. Мы вообще на друг друга не обижаемся. Можем какие-нибудь смешные прозвища придумывать. Например, я ее Загогулиной называю как-нибудь. Она тоже мне придумывает всякие прозвища. Мы с ней вообще веселимся, смешим, смеемся, нам кайфово.
2: Вот. А песни, вот когда едете куда-нибудь, совместно поете? Есть ли у вас какая-то песня, которая вас тоже объединяет, и которую вы можете вдвоем прям громко кричать?
6: У нас есть песня, но, скорее всего, ее
2: такая
6: нету.
2: Такая детская песня, чтобы была...
6: Ну, вот на всяких радио... студии mm-hmm. такого нет. И в приложениях с музыкой такого нет. Мы mm-hmm. чаще всего поем наш совместный рэп по как раз на выступлениях КВН.
2: А который сами и придумываете?
6: Мы иногда придумываем сами, а иногда нам пишет наш любимый автор.
2: Ну что ж, у вас тоже есть возможность прямо сейчас поздравить всех мальчишек и девчонок и всех, кто с нами на одной волне с этим праздником. Пожалуйста.
1: Уважаемые мальчишки и девчонки, поздравляем вас всех с Днем защиты детей. Желаем вам хорошего дня.
2: Алинка, а ты что бы пожелала и себе, и своей семье? И всем добрым мальчишкам и девчонкам?
7: А я бы пожелала...
2: Много
7: настроения.
2: Классного?
7: Да.
2: Замечательного?
7: Конечно.
2: Веселого?
7: Конечно.
2: Как здорово, мы разговаривали сегодня. Так это же здорово. Ребят, вам классного лета, чтобы вы загорели, довольные и счастливые, чтобы вы подросли на пару сантиметров, потому что у вас такую высоту, чтобы мы с вами, когда в сентябре увиделись на играх КВН, либо здесь, в нашей студии, вот, у вас был такой творческий потенциал, чтобы мы говорили, вау, действительно, молодежь Кубани, дети, самые-самые лучшие.
1: Ну, а у нас мы перемещаем взгляд сейчас на концертную студию, потому что там у нас ансамбль народной песни «Задорушка», муниципальное учреждение дополнительного образования, детская школа искусств Пономаренко. Удивительное образование, город Краснодар. На Кубани мы живем.

0: Как же это здорово, да как же это замечательно. Кубань-кормилица, Кубань-красавица, и у нас очень красивый коллектив. Друзья, мы хотим сказать ансамблю народной песни «Задорушка», да спасибо вам за такое настроение и утро. А можно вас целым хором попросить еще раз сказать всем тем слушателям, кто с нами находится и здесь, на Кубани, и во всех регионах, где нас слушают. Доброе утро. Все вместе. 3-4.
1: Доброе утро!
2: Вот это будильнички, конечно, вот они. А, давай, очень хочется почитать сообщение.
0: Ну, напомню, мы сегодня будем разыгрывать пригласительные в замечательные места. И сообщения, которые вы отправляете, мы не оставим их без внимания. Обязательно все это дело пойдет в работу. Чем прекраснее детство...
2: Тем, что в нем много радости, искренности, мечтаний, игр, веры в чудо. Детство — это время, когда мир кажется большим, добрым и удивительным. Марина Аракелян написала нам сообщение. И еще мне нравится одно. Детство — это время, когда деревья кажутся огромными, а лето — бесконечным. Это разбитые коленки, запах маминых блинов по утрам и вера в то, что Дед Мороз настоящий. Время, когда счастье измеряется покупкой новой игрушки или разрешением погулять подольше.
0: У каждого лето свое, и у каждого детство свое. Самое главное, чтобы оно было счастливым. Ну, а мы благодарим наших девчонок, которые находятся в нашей студии сейчас. Это Алина и Милана Пахомова. Мы благодарим все наши коллективы, которые сегодня были. Это было классное утро.
2: Это было неимоверно заряженное утро. Эмоциональное утро.
0: Мы идем дальше. Напоминаем, что сегодня во всех проектах, где только возможно, будут присутствовать не только основные ведущие, но и их дети. Так что сейчас мы говорим всем пока-пока. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: Но на одной волне.
1: Алло, село!
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акции в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Казак ФМ.
5: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно. Какую новую выплату получат семьи с детьми, сколько ребят приедут в Артек на день рождения центра и где пройдут показы театрального конкурса «Боспорские агоны». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С сегодняшнего дня российские семьи могут вернуть часть уплаченного подоходного налога. Социальный фонд России начал прием заявления. Государство снижает ставку НДФЛ для родителей с невысоким доходом с 13 до 6%. Возвращая разницу из бюджета. Основные условия: в семье должно быть двое или более детей, родители работают официально, а средняя

«Пусть всегда будет солнце». Он продлится с 12 по 16 июня. В сам день рождения лагеря 16 июня артековцев ждет насыщенный день, грандиозное вечернее шоу, где участники смены увидят исторический мюзикл. В Керчи идет подготовка к 28-му международному фестивалю античного искусства «Боспорские агоны». Он пройдет с 7 по 13 июня. Центральным событием недели станет театральный конкурс «От античности до современности». Как сообщили организаторы, показы 10 конкурсных спектаклей от творческих коллективов со всей России развернутся на различных городских подмостках, в том числе и на территории знаменитой Керченской крепости. Обладатели лучших мужских и женских ролей, а также лучшие режиссеры будут удостоены памятных статуэток «Боспорская Ника». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи до 20 градусов. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае 21 выше нуля. В Алуште и Севастополе ожидается 19 градусов, подует легкий ветер. Привет отправляем в село Заветное Ленинского района. У вас до 20 градусов, переменная облачность и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба,

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?
2: Два соседа на Казак-ФМ.

0: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками и пончики. Пончики в сахарной пудре. И похудеть. Похудеть обязательно.
1: Шутки, прибаутки.

0: местами детей. Дети не в тягость, а...
1: в сладость.
2: Чтобы маму радовать.
3: В любовь.
4: Тепло. Счастье. Уют.
5: Кажется, что родителям с детьми трудно, так что бы я сказал, не в тягость, а в труд.
6: Внимание.
7: Создавать. Помогать.
8: И ждать.
9: Дети не в тягость, а в радость.
10: Сегодня можно делать все. Праздник детства на Казак-ФМ.
11: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак-ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петрович, ты мужик опытный. Многое видел, многое знаешь. Вот скажи, как понять, что алкоголь на женщину подействует?
2: Очень просто. Запомни, после одного бокала каждая женщина становится Еленой Прекрасной. После двух бокалов каждая женщина становится Еленой Премудрой.
1: А после пяти бокалов?
2: После пяти бокалов женщина становится лягушкой-путешественницей.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио.

0: Добрый день, меня зовут Ольга Альшевская, и в нашем эфире не только разговоры о празднике 1 июня. Мы говорим с теми, кто всех детей считает родными. Сегодня о доброте, которая сияет искренностью и приходит без звонка, просто потому, что где-то есть маленький человек, которому нужна помощь, и он ждет чуда. В студии со мной исполнительный директор благотворительного фонда семьи Юнановых «Сияние» Анастасия Сезоненко. Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Если фонд, то это про решение конкретных задач, то День защиты детей – это про волшебство. Расскажите о самых трогательных ситуациях в вашей работе. И верите ли вы сами в чудеса на практике?
1: Конечно, верим и стараемся привнести чудо в жизнь каждого ребенка, но не только ребенка, но и, конечно, родителя. Для нас 1 июня всегда это особенный праздник. По двум причинам мы стараемся делать максимально яркие, интересные мероприятия для всех детей, которые проживают в городе Краснодар и город Сочи. Это два наших основных города, в которых мы оказываем в наибольшей концентрации нашу благотворительную помощь. Особенные дети, нормотипичные сверстники, их братья и сестры приходят к нам на наши благотворительные мероприятия в какие-то городские пространства и просто наслаждаются, проводят время с семьей, с друг с другом, играют с аниматорами, проходят различные квест-испытания. Мы каждый год стараемся для разных городов делать абсолютно разную увлекательную программу и, конечно же, видим в этом большой потенциал, потому что у каждого ребенка есть возможность прийти и прикоснуться к чему-то действительно прекрасному, волшебному. На наших мероприятиях всегда куча лимонада, подарков, мороженого и, конечно, просто невероятно счастливые улыбки. Для нас это действительно такой классный знак того, что дети с удовольствием приходят на наши праздники, и даже многие родители говорят о том, что мы ни в какие другие места не пойдем на праздники, потому что так, как их проводите вы, так то, с каким теплом вы встречаете всегда детей, мы не видим ни в одном другом месте. И для нас, конечно же, это очень гордо, ценно и просто там до мурашек по коже.
0: Ну, а если говорить о конкретной трогательной истории, есть она у вас в памяти? Вот так разбудилась посреди ночи, а вы сразу о ней скажете?
1: Да. Я думаю, что с 1 июня такая история, наверное, каждый год. Это наша акция, которую мы запускаем каждый год 1 июня. «Шагаем навстречу добру». Благотворительная акция, в которой может принять участие абсолютно каждый человек, проживающий на территории России. И суть этой акции в том, что все люди просто ходят, а мы ходим ради какого-то одного ребенка, которому нужна помощь. Как правило, мы собираем на реабилитационную программу этого ребенка. Механика акции очень простая, с ней можно ознакомиться на нашем сайте шагивоблаго.рф. Там очень легко описано, как принять участие в этой акции. Необходимо зарегистрироваться, присылать скриншоты со своего шагомера, и мы будем конвертировать эти шаги в деньги, что в последующем переведем в фонд «Края добра» на реабилитацию конкретного подопечного ребенка фонда.
0: Анастасия, кто ваши подопечные, о которых вы так искренне высказываетесь? Какая главная идея стоит за названием вашего фонда «Сияние»?
1: В связи с тем, что мы развиваемся в нескольких направлениях, ключевым из которых является здоровье и образование, в рамках направления образования мы поддерживаем талантливых, одаренных детей, в рамках направления здоровья говорим о детях с особенностями, их семьях. И, конечно же, для нас «Сияние» — это такая история про потенциал и возможности каждого, которые заложены в каждом человеке. И вот тот свет, то сияние, которое есть в каждом человеке, наверное, это именно тот лейтмотив, под которым идет вся деятельность нашего фонда. То есть мы стараемся действительно подсвечивать тот потенциал и те возможности, которые есть в каждом ребенке, молодом человеке, подростке, для того, чтобы он рос, развивался, делал акцент на своих сильных сторонах. И именно так команда фонда «Сияние» подсвечивает этот свет в каждом из этих людей, ну и, конечно, заряжается сама этой энергией.
0: Совсем недавно фонд вручал ежегодную премию «Сияние» талантливым детям. Я правильно понимаю, что это поддержка талантов и в науке, и в искусстве? Вот давайте подробнее остановимся на призовых фондов и насколько это мотивирует ребят.
1: Да, для нас это уже повторный год, то есть в прошлом году мы сделали в рамках сотрудничества с Малой Академией такой пилот. Нам вообще было интересно посмотреть, насколько для ребят окажется важным то, что есть какая-то дополнительная организация, не только та, в которой они обучаются, не только Малая Академия, но еще какой-то фонд, который поддержит их дополнительно. Мы запустили нашу премию «Сияние» и поддержали тем самым выпускников Всероссийской Олимпиады школьников и выпускников Малой Академии, которые показали на наибольшие результаты. Для нас было важно замотивировать ребят дополнительно учиться весь год отлично, зарабатывать все больше и больше хороших оценок и, конечно же, побеждать на олимпиадах. В этом году, что немаловажно, уже в начале года мы получали на почту сообщения от родителей о том, как стать участником вашей премии, как к ней присоединиться, что нам нужно делать. И, конечно, мы понимаем, что мотивация есть, она только растет с каждым годом, ну и большая гордость, что в этом году победителей олимпиад в два раза больше, и нам удалось не сокращать при этом сумму премий, которые мы вручаем. Мы оставили ее на том же уровне, что у нас была и в прошлом году. И, конечно, для нас это очень важно. Количество детей растет, а их приз остается таким, как мы его запланировали себе изначально.
2: Анастасия, я знаю, что у вас есть воспитанница, подопечная, Алиса Руденко, юная спортсменка, занимается художественной гимнастикой, она из Сочи, совсем маленькая еще, я считаю, 8 лет, которая была участницей программы «Уверенный старт», сейчас она слушает нас, и есть к ней несколько вопросов. Алис, я знаю, что ты была в программе «Уверенный старт», какое тебе мероприятие больше всего запомнилось?
3: Мне больше всего запомнилось мероприятие в День защиты детей, когда мы ходили на праздник.
2: А что на празднике было самое интересное и веселое?
3: На празднике были скауты, квесты, еще было мороженое и лимонад. И фоль сияния дал камеру, я ходила и снимала там все.
2: А что бы ты пожелала ребятам, которые еще не были на смене, но хотели бы принять участие тоже вот в мероприятиях фонда?
3: Я бы им пожелала, чтобы они добивались всего самого хорошего и стремились к своей мечте.
2: Спасибо большое. Алис, мы тебя тоже поздравляем, радиостанция «Казак-ФМ», с этим праздником, с Днем защиты детей. Всего тебе самого лучшего, здоровья и успехов во всем. Ну и, конечно же, исполнение мечты. Анастасия, ну мы с вами продолжим. Я знаю, что отдельная гордость фонда «Сияние» — это инклюзивные смены в Орленке. Достаточно смелый шаг отправить детей с особенностями развития в лагерь без родителей. Каким был самый неожиданный результат этой смены для вас лично?
1: Для нас лично, наверное, в самый первый год, когда мы только запланировали эту историю и вообще вышли к стороне партнеру, к Орленку с этой идеей, конечно, было ужасно страшно. Мы боялись, что, в принципе, нашу идею не поддержат, потому что это действительно уникальный опыт для России, когда особенные дети едут на смену без родителей. Только классическая лагерная жизнь, интересная, со сверстниками, вожатыми. Но было приятно увидеть, что коллеги двигаются с нами в едином видении того, как это должно выглядеть, стараются сделать вместе с нами максимально наполненную программу. И, конечно, когда мы приехали туда и окунулись в эту атмосферу 6 дней отдыха вместе, когда ты видишь маленькие победы особенных ребят, когда они включаются вот в этот лагерный режим, заводят дружбу, действительно общаются вообще без каких-либо границ, а вечером сидят и заполняют наш дневник впечатлений, и как-то рефлексируют относительно своего дня, для нас это, конечно, огромное достижение, потому что мы вкладываем огромное количество ресурсов в то, чтобы эта смена прошла на таком уровне, и к ней действительно хотел присоединиться каждый ребенок, который живет в Краснодарском крае. Мы готовим ребят к этой смене сильно заблаговременно до того, как едем. Это 3 месяца полноценной летней работы. Для нас каникул не существует. Дети на постоянной основе приходят к нам в фонд, проходят адаптационные занятия, у них есть спортивные мероприятия, творческие. Мы большое количество ресурсов тратим на то, чтобы собрать их как команду, объединить их между собой. Так как наша смена краткосрочная, у нас нет времени на то, чтобы заниматься этим непосредственно в лагере, в Орле. Мы едем уже полноценной командой, но тем не менее мы все равно проживаем там множество разного опыта, и, конечно, нам хочется сделать этот путь для каждого из участников максимально безопасным и интересным.
2: Вы говорили об акции, которая проходит у вас ежегодно 1 июня. Я также знаю, что фонд «Сияние» традиционно дарит детям праздник. В прошлом году был волшебный город чудес с пони-единорогом. Что ждет ребят в этом году?
1: Для нас это такая, да, уже традиционная история. 28 мая мы были в городе Сочи, 31 мая Краснодар. Самар. Мы делаем очень масштабные праздники, и для нас, конечно, безумно ценно то, что больше 100 детей в сопровождении своих братьев, сестер, родителей с удовольствием готовы присоединиться к нашим мероприятиям и уже на Новый год спрашивают, когда будет следующий праздник. В Сочи в этом году мы делали скаутский лагерь. У нас были ребята юными исследователями, которые проходили целую полосу препятствий, зарабатывали значки, жетоны, обменивались каким-то опытом, разбивали палатки, играли возле имитационного огня и, конечно, получали какой-то невероятный, наверное, багаж впечатлений, который, я уверена, что будет с ними еще долгое время. В Краснодаре это тематика волшебного сада сияния, в котором есть возможность повзаимодействовать с животными, высадить какие-то растения, ловить бабочек с очком. Максимально такая легкая летняя атмосфера, в которой каждый из ребят действительно находит что-то интересное для себя, получает какой-то новый опыт. И, конечно же, это очень классно объединяет семьи, когда есть возможность выдохнуть в череде каких-то безумных событий. Мы все находимся в вечной гонке, потоке каких-то дел. И когда есть возможность присоединиться к какому-то такому доброму дню, для нас, конечно, это очень важно.
2: Анастасия, а какие планы ставите на этот год?
1: Безграничные на самом-то деле. Из ближайшего это, безусловно, смена в Орленке, к которой мы уже начали подготовку. На октябрь для нас всегда это безумно важный месяц, месяц осведомленности о синдроме Дауна. Нам, конечно же, хочется освещать этот месяц максимально подробно, чтобы каждый человек знал о том, кто такие люди с ментальными нарушениями, как с ними взаимодействовать, как можно им помочь. Финал года для нас это тоже такая важная история с точки зрения того, что мы подводим итоги. А так постоянно идет наша уже такая планомерная постоянная работа, наш проект «Навигатор возможностей», созданный для семей, воспитывающих детей с особенностями развития. К нему можно присоединиться абсолютно любой семье города Краснодара, просто зайдя на наш сайт и оставив заявку. И, конечно, для нас вообще нет вот таких этапов отдыха и так далее, потому что все наши проекты развиваются на постоянной основе. И Алиса, которую мы слышали в нашем радио, например, в нашем звонке, это подопечная там нашего проекта «Уверенный старт», в рамках которого мы поддерживаем на постоянной основе одаренных ребят, ребят, показывающих особые успехи. И, конечно, работа с ними тоже требует большого количества сил, внимания, так как это ежедневная просто работа координатора направления образования.
2: Анастасия, у вас есть возможность прямо сейчас в студии загадать одно желание для всех детей Кубани. Ну и, конечно же, озвучить его в эфире.
1: Конечно же, мне хочется пожелать здоровья всем детям Кубани и не только, вообще всем детям мира, чтобы каждый ребенок действительно мог прожить детство и всю свою жизнь максимально счастливо, так, чтобы все его желания исполнялись и, наверное, все то, что ему так хочется получить, действительно было у него и исполнилось самым лучшим для него образом.
2: Анастасия, благодарим вас за вашу работу, фонд «Сияние». И здорово, что есть люди, для которых фраза «защита детей» — это не просто дата в календаре, а каждый день, наполненный сиянием. Всего доброго и услышимся на волнах «Казак-ФМ».

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какую новую выплату получат семьи с детьми, сколько ребят приедут в Артек на день рождения центра и где пройдут показы театрального конкурса «Боспорские агоны». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С сегодняшнего дня российские семьи могут вернуть часть уплаченного подоходного налога. Социальный фонд России начал прием заявления. Государство снижает ставку НДФЛ для родителей с невысоким доходом с 13 до 6%. Возвращая разницу из бюджета. Основные условия: в семье должно быть двое или более детей, родители работают официально, а средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. Подать документы можно через портал госуслуги, в МФЦ или социальном фонде вплоть до 1 октября. Международный детский центр «Артек» готовится отметить 101 день рождения в рамках стартовавшей 6-й смены. Главный лагерь страны примет более 3500 ребят из всех регионов России, а также из 13 зарубежных государств, включая Италию, Францию, Объединенные Арабские Эмираты и стран СНГ. Кульминацией праздничной программы станет международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце». Он продлится с 12 по 16 июня. В сам день рождения лагеря 16 июня артековцев ждет насыщенный день, грандиозное вечернее шоу, где участники смены увидят исторический мюзикл. В Керчи идет подготовка к 28-му международному фестивалю античного искусства «Боспорские агоны». Он пройдет с 7 по 13 июня. Центральным событием недели станет театральный конкурс «От античности до современности». Как сообщили организаторы, показы 10 конкурсных спектаклей от творческих коллективов со всей России развернутся на различных городских подмостках, в том числе и на территории знаменитой Керченской крепости. Обладатели лучших мужских и женских ролей, а также лучшие режиссеры будут удостоены памятных статуэток «Боспорская Ника». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи до 20 градусов. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае 21 выше нуля. В Алуште и Севастополе ожидается 19 градусов, подует легкий ветер. Привет отправляем в село Заветное Ленинского района. У вас до 20 градусов, переменная облачность и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак FM». Ехал.

0: хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно. А линолеум она хорошо резала.
2: Шутки, прибаутки. В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а знаешь, что я больше всего люблю?
3: Что?
0: Мороженое. Оно такое вкусное и холодное. А почему оно тает?
3: А ты знаешь, из чего делают мороженое?
0: Из молока?
3: Или из сливок. Плюс добавляют сахар и разные наполнители. Клубнику, шоколад и так далее. Все это очень быстро перемешивают, взбивают и замораживают. Пока мороженое холодное, оно твердое. Но чем дольше держать его в тепле, тем сильнее нагревается молоко, из которого оно состоит. Постепенно мороженого будет становиться меньше, и оно превращается в жидкость. Ты же иногда выкладываешь его на тарелку.
0: Да, а оно потом растекается в лужицу, а я его слизываю.
3: Вот в следующий раз так сделаешь и обрати внимание, густая лужица получилась или жидкая. Если густая, то значит мороженое качественное, сделано из натуральных сливок. А если жидкое, то из молока с добавлением воды. От фруктового льда и вовсе будет красочная водичка. И он, кстати, растает быстрее всего.
0: Почему?
3: Потому что он сделан из воды с добавлением сока или фруктового пюре. И фруктовый лед начинает стремительно плавиться уже при температуре плюс 17 градусов.
0: А какое мороженое не тает дольше всего?
3: Эскимо. Оно покрыто шоколадом, который обеспечивает слой защиты для мягкой внутренней части. Некоторые виды эскимо могут выдержать температуру выше 30 градусов. Также медленно тает мороженое в рожке. Я, например, такое люблю больше всего. Оно и остается твердым долго, и руки не пачкает.
0: Я знаю, где надо мороженое есть, чтобы оно не таяло. В холодильнике.
2: Папа знает.
4: Сегодня наш праздник. День защиты.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Молодой человек идет по деревне, увидел пожилую женщину и спрашивает: «Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее попасть в больницу?»
2: «А ты мне еще раз, бабушка, скажи, сразу там

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: мной.
1: Одна минута на добро. Всего одна минута может изменить чью-то судьбу. Истории тех, кто ждет и верит в свое выздоровление.
2: Сонечке Дмитриевой из Краснодара 6 лет. Борьба за жизнь для девочки началась с самого рождения. После появления на свет малышка попала в реанимацию. Врачам удалось спасти ребенка. Когда Соне был один годик, ей поставили диагноз – детский церебральный паралич. Внешне она ничем не отличалась от других детей. Соня умела считать, готовилась пойти в первый класс. Но зимой в этом году жизнь семьи Дмитриевых перевернулась в один миг. Девочку на пешеходном переходе сбила машина. Соня получила тяжелейшие травмы и множественные переломы. Она находится в больнице уже почти 4 месяца. Девочка прикована к кровати, не может самостоятельно есть и даже дышать. Сонечку готовы принять в одном из крупнейших реабилитационных центров страны. Специалисты говорят, что необходимо как можно скорее начать курсы лечения и нейрореабилитации. Каждый стоит более 600 тысяч рублей, а Соне нужна длительная реабилитация. Благотворительный фонд помощи детям «Край добра» открыл срочный сбор на курсы лечения для краснодарской девочки. Ее мама верит, что с помощью неравнодушных людей получится вернуть Сонечку к нормальной жизни.
3: Очень надеюсь, что люди откликнутся на такую беду. Любые 50-100 рублей помогут приблизиться к цели сбора, закончить сбор, чтобы София смогла прийти в себя. Даже хорошие мысли о восстановлении – это тоже очень важно.
2: Помочь Сонечке, подарить шанс вернуться к обычной жизни может каждый. Для этого надо зайти на сайт фонда «Край добра», выбрать историю девочки и нажать кнопку «Помочь». Много времени на это не уйдет. Всего одна минута на добро может изменить жизнь тяжелобольного ребенка.
1: Одна минута на добро.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно. Какую новую выплату получат семьи с детьми, сколько ребят приедут в Артек на день рождения центра и где пройдут показы театрального конкурса «Боспорские агоны». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С сегодняшнего дня российские семьи могут вернуть часть уплаченного подоходного налога. Социальный фонд России начал прием заявлений. Государство снижает ставку НДФЛ для родителей с невысоким доходом с 13 до 6%. Возвращая разницу из бюджета. Основные условия: в семье должно быть двое или более детей, родители работают официально, а средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. Подать документы можно через портал госуслуги, в МФЦ или социальном фонде вплоть до 1 октября. Международный детский центр «Артек» готовится отметить 101-й день рождения в рамках стартовавшей 6-й смены. Главный лагерь страны примет более 3500 ребят из всех регионов России, а также из 13 зарубежных государств, включая Италию, Францию, Объединенные Арабские Эмираты и стран СНГ. Кульминацией праздничной программы станет международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце». Он продлится с 12 по 16 июня. В сам день рождения лагеря 16 июня артековцев ждет насыщенный день, грандиозное вечернее шоу, где участники смены увидят исторический мюзикл. В Керчи идет подготовка к 28-му международному фестивалю античного искусства «Боспорские агоны». Он пройдет с 7 по 13 июня. Центральным событием недели станет театральный конкурс «От античности до современности». Как сообщили организаторы, показы 10 конкурсных спектаклей от творческих коллективов со всей России развернутся на различных городских подмостках, в том числе и на территории знаменитой Керченской крепости. Обладатели лучших мужских и женских ролей, а также лучшие режиссеры будут удостоены памятных статуэток «Боспорская Ника». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Симферополе, Феодосии, Керчи до 20 градусов. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае 21 выше нуля. В Алуште и Севастополе ожидается 19 градусов, подует легкий ветер. Привет отправляем в село Заветное Ленинского района. У вас до 20 градусов, переменная облачность и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Друзья, здравствуйте. Вот и дневная программа «Барыночки» распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую всех, кто настроен на волну «Казак ФМ». Всех мальчишек и девчонок поздравляем с Днем защиты детей. И в этот праздничный день я не один в студии. Конечно же, с самого утра наши соведущие, наши же дети. И сегодня вместе со мной в студии мои.

0: моя семья. Ведущая Анастасия Нагайкина и наш сын Артем. Давайте поздороваемся.
1: Всем здравствуйте. Доброго дня. С праздником.
0: Тема, поприветствуй всех.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот, все. Все. Давай, теперь громко и на всю Кубань. Давай, кричи, прям прокричи.
2: Здравствуйте.
0: Вот, молодец. Тёмочка, тебя мы поздравляем с праздником. Насть, какие у тебя воспоминания из детства связаны? Ну, сегодня первый день лета, 1 июня. Что тебе вспоминается в этот день?
1: Лето — это маленькая жизнь, как говорится, да, и у каждого ребенка должно быть счастливое детство. Я как раз-таки тот человек, у которого было абсолютно счастливое детство. Свободное в творчестве, в поездках, фестивалях, лагерях детских, встречи с единомышленниками. Это игры, общение, развитие. Я всегда знала и чувствую до сих пор, что меня любят, и это безумная поддержка в первую очередь родителей и развитие талантов ребенка. И поэтому у меня в моем случае это вот стобальное детство, жарко картошки на улице, и игра в мяч и вышибала, что там еще, казаки-разбойники, ловля кузнечиков на поле рядом, которая жила в таком небольшом поселочке. Вот 9-й километр, привет, да, уже почти центр города Краснодара. И вот я очень счастлива, что у меня такое детство.
0: Ну что, дорогие взрослые, вы сегодня не обижайтесь, мы приглашаем звонить только детей в наш эфир в течение этого часа. Конечно же, подарки ждут дозвонившихся в эфир. 8-928-401-2020. Набирайте, наши дорогие, эти цифры. Вы, родители, бабушки, дедушки, помогайте своим детям, внукам дозвониться в прямой эфир, потому что сегодня только детский эфир на Казак FM. Ну, а сообщения, пожалуйста, отправляйте. 8-928-401-2020. Это наш Макс. Вот как раз сообщение мы будем зачитывать и всех поздравим. Ну, а пока музыкальный привет и ждем первый звонок.
3: Солнечный круг, небо вокруг.

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек!

0: Да, это праздничная программа «Варенчики». Это спецэфир. И у нас уже есть первый звонок. Давайте знакомиться. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Так. Ну, давайте попробуем еще раз следующий принять. Артемушка. Ну, я хочу сказать, что Артему 4 года. 4. Что ты хочешь в этот праздничный день? Что, какой самый лучший для тебя подарок?
1: Роботы.
0: Роботы? Да. А какого робота ты хочешь?
1: Большого.
0: Большого?
1: Полицейская, скорая и огромная пазайка.
2: Чем больше, тем лучше, да?
0: Да.
2: Тём, ты хотел что-то сказать деткам?
1: С праздником, дети!
2: О! С праздником, дорогие наши! Маленькие взрослые, да? Детки, всех с праздником. И, конечно, самая счастливая пора для человека – это детство. Все мы родом из детства. И сегодня мы еще раз поздравляем вас. Мы вас очень любим.
0: Так, ну что такое? Что? Алло, алло. Алло.
2: Он потерялся немножечко звонок, и я... Другой телефон.
1: Звоночек.
0: Алло, алло.
2: Тём, расскажи пока стих, который мы хотели всем подарить нашим слушателям.
1: Я узнаю, что у меня есть огромная семья.
2: Тропинка.
1: И сок. Трав.
2: Говори громко. Более.
1: Каждый сок. Травка, небо, голубое. Это все мое одно. Это родина моя. Всех люблю на свете я.
2: Всех любим.
0: Браво! Браво!

0: Ну что, друзья, мы продолжаем. Есть у нас, есть звонок. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте знакомиться, мой дорогой.
2: Привет.
0: Привет. Как зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Настя.
0: Настенька, сколько лет, скажи, пожалуйста, тебе?
1: Мне 18 лет.
0: Сколько?
1: 18.
0: 18, ух ты. Да. Так, рассказывай, как ты проводишь этот день.
1: Так, ну, начнем с того, что я сейчас нахожусь в колледже.
0: Так.
1: Вот, учусь в Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже.
0: Угу.
1: Да. У нас приближается летняя сессия. И я бы, наверное, в честь этого хотела поздравить ребят, перво-наперво с днем этим нашим, днем защиты детей, с 1 июня, с первым днем лета. Хотела бы пожелать удачного закрытия сессии. Если ребята учатся в школе, то удачи на экзаменах, чтобы меньше переживали, и побольше хорошего настроения. Хотелось бы тоже всем пожелать.
3: Настюш, скажи, пожалуйста, во сколько заканчивается детство? Вот по твоим ощущениям.
1: Ну, по моим ощущениям, как будто бы детство заканчивается на моменте, когда ты уже можешь быть полностью самостоятельным, можешь, наверное, сказать самому себе, что я могу быть личностью, наверное, самостоятельной единицей какой-нибудь.
3: Спасибо тебе большое за ответ. Скажи, пожалуйста, кто направил тебя в колледж? Вообще, на кого ты равнялась и кто был главным мотиватором для поступления тебя в учебное заведение, где ты сейчас находишься?
1: Наверное, моим главным мотиватором была моя мама. Она тоже очень предприимчивый человек, очень творческий человек. Я хотела быть похожей на нее. Мы вместе выбрали этот колледж, и я здесь с удовольствием учусь.
3: Умничка, успехов тебе в учебе и в личной жизни. Мы тебя можем смело поздравлять с Днем защиты детей. Оставайся подольше ребенком, в самом хорошем смысле этого слова. Носи солнышко в душе. Пусть у тебя будет много-много радости в жизни.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Спасибо, Настенька. Да.
1: Хотела бы передать привет маме, папе, брату, Олеже, сестре. И если можно, поставьте, пожалуйста, песню Надежды Катышевой «Веночек».
0: «Веночек», хорошо,
3: классная,
0: да.
3: Песня.
0: Я знаю, что сейчас эта песня, просто во всех чартах. И сама Надежда Кадышева, по-моему, удивляется, как вообще такое происходит.
3: А мы будем подпевать.
0: Да. И танцевать, я так полагаю, сейчас мы тоже будем, да?

0: Ну что, друзья, мы продолжаем наш эфир. Очень много сообщений летят. Поздравляем всех наших детей с Днем защиты детей. Всем счастливого детства, хорошего настроения. Ой, спасибо большое. И присоединяемся. Привет из Попутной летит нашим любимым внучатам Ульяновым, Карпелянским, правнукам Дмитриевым от бабушки Гали и всех Ульяновых. И так, дедушки Васи Ульяновых. Так, следующее. Здравствуйте, варенички, пишут вам казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. Очень хочется сегодня через вашу передачу поздравить с Днем защиты детей всех детей Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. Пожелать такие строки сегодня хотим. Пожелать детям побольше оставаться детьми, наслаждаться своими детскими шалостями, тусить, дружить, любить и радоваться, быть ребенком. Прекрасно. Детство одно. Искренности, любопытство, дурачество, радости, счастья. С Днем защиты детей.
1: Леш, вот я рассказала про свое детство. У меня море эмоций. Я вспоминаю, конечно же, это летние каникулы. Я, ребят, поздравляю те, кто школьники, все, кто учится. Вас еще с началом летних каникул. Самое классное времяпрепровождение. Есть время для отдыха, для увлечений и так далее, и так далее.
0: Пускай это пройдет главное, классно. А самое главное, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
2: Меня зовут Леша.
0: Леша, ну давай
1: Настя
0: мы с тобой.
1: И Леша,
0: да, Настя и Леша дозвонились. Лешенька, у нас сейчас в розыгрыше замечательный подарок. Хочешь за него побороться?
2: Да.
0: Да. Хорошо, я тебе. А сколько тебе лет, скажи, пожалуйста?
2: Мне 8 лет.
0: 8 лет. Лешенька, ты знаешь такую сказку? Ладно, давай я сдалека зайду.
1: Алешенька.
0: Кто же от бабушки и от дедушки ушел? Скажи мне, пожалуйста, Буратино, Колобок или Чебурашка?
2: Колобок.

0: Да, сегодня мы поздравляем детей, поэтому, наши дорогие дети, набирайте цифры 8-928-401-2020, дозванивайтесь в эфир, поздравляйте своих друзей, поздравляйте своих родных, делитесь своими впечатлениями в первый день лета, ну и все, слушай, официально уже, да, все, у большинства начались каникулы.
1: А вот не верится, да, судя по погоде, даже дети наши желают хорошей погоды, пускай она будет такой еще, ну как минимум ближайшие 3 месяца.
0: Да, ну у многих сегодня, кстати, первый день ЕГЭ, у ребят госэкзамены, поэтому наши слова поддержки всем ребят. Ну, понятно, что в данный момент они уже проходят, но вот держим кулачки за вас, ребята, пусть все получится. А для тех, кто отдыхает, дозванивайтесь, поздравляйте, и мы вас тоже будем поздравлять. У нас еще и подарки есть. 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Настя, у тебя есть любимая песня на Казак FM?
1: У меня есть любимая песня. Она совпадает с любимой песней моего ребенка.
0: Так.
1: Это «Матушка Земля». Да, сынок? «Матушка Земля». Под нее мы танцуем. Но у нас еще есть песня, которую мы вместе поем.
0: О,
1: кстати, всей
0: тоже
1: семьей.
0: Да, и я же тоже пою ее.
1: Да. Тем.
0: Какую песню, Темочка, мы споем?
2: «Казаки в Берлине».
1: Ну, давайте немножечко сложаем сейчас.
0: Музыкальная пауза. По Берлинской мостовой.
2: По Берлинской мостовой.
0: Кони шли на водопой.
2: Шли потряхивая гривой. Кони
0: гонщики. Распевает верховой.
2: Эх, ребята не впивой.
0: Нам
2: поить коней казацких. Чизаики.
1: Теперь громко.
2: Казаки, казаки. Едут по Берлину наши казаки.
1: Еще раз.
2: Казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки.
0: Ай, молодец, да, потому что Тёма всегда говорит, я люблю Казак FM,
1: да,
0: включите мне Казак FM, не только потому что там папа работает, а потому что мы близки всей, каждой аудитории, и детям, и взрослым.
1: Но
0: у нас есть звонок,
1: FM, да,
0: у нас есть звонок, алло, здравствуйте, добрый день. Алло.
1: Привет.
0: Привет.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте. Здрасте. Как тебя зовут? Давай знакомиться.
3: Меня зовут Даша Ремезова.
0: Дашенька, приветствуем тебя с праздником.
1: Сколько лет, Даш?
3: Спасибо, мне 12 лет.
0: Так. Даш, расскажи, у тебя же каникулы, да, уже получается? Все официально. Какие планы?
3: Да,
0: какие планы на лето?
1: Теперь отдыхать. Что будешь делать летом?
3: Я... отдыхать, с родителями ездить на море.
1: Угу. Список литературы дали на лето?
3: Да.
1: Большой?
3: Большой очень.
1: Сколько пунктов? Видела уже?
3: 23.
0: Ну ничего себе.
1: По-моему, увеличивается и увеличивается, да?
0: Нам максимум 3 давали. В наше время, в нашем...
1: Ну, сейчас дети прогрессивные, умные. Ну, расскажи, лето, море, солнце, литература, понятно. А что еще у тебя ассоциируется с летом?
3: Наверное, поезд к бабушке. Я каждое лето езжу к бабушке.
1: Где бабушка живет?
3: У меня такое ассоциируется с деревней.
0: А это куда? Куда ты ездишь, Даш? Где бабушка живет?
3: Ставропольский край.
0: О, Ставропольский край, ага.
1: Что ты там делаешь летом у бабушки?
3: У бабушки, помогаю бабушке.
1: Угу. Сапаешь, я наверное, помогаю. Да, там что, грядки? Нет? Вырываешь сорняки или там на гамаке отдыхаешь?
3: В бассейне купаюсь.
0: Угу. Дашенька, кому твои поздравления? Кому привет рассказывай?
3: Я хочу хочу поздравить своих подружек, Самиру, Арину, Дашу с первым днем лета. Хочу, чтобы погода была хорошая, чтобы настроение было хорошее. И этим летом все было хорошо.
0: Дашенька, ну слушай, ну погода же нам никак не испортит настроение. Ну а все равно, когда друзья рядом, когда все хорошо, когда каникулы, ну уж как-нибудь дождемся, солнышко, да? Никак это не отразится на нашем состоянии.
1: Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда твои друзья... Пускай твои друзья будут рядом. Привет большой бабушке, чтобы у тебя обязательно сложился крутой отдых. И чтобы у тебя осталось время чуть-чуть почитать литературу.
0: Спасибо, Даш, с праздником еще раз, конечно же, музыкальный привет от Казак FM, от Даши появится в нашем эфире. Ну а следующий звонок, давайте еще поиграем и будем раздавать подарки. 8-928-401-2020, набирайте. набирайте, дозванивайтесь, отвечайте на несложный вопрос и забирайте подарки от наших друзей и от Казак FM. Yeah!

0: Ну да, друзья, сегодня у нас исключительно праздничный эфир. Уважаемые взрослые, помогайте вашим детям, вашим внукам дозваниваться в прямой эфир, выиграть подарки, поздравить друг друга с праздником. День защиты детей. 8-928-401-2020 наши цифры. К этим же цифрам подключен Макс. Для ваших сообщений можно писать и поздравлять тоже друг друга. Мы с удовольствием зачитаем ваши приветы. Тёма, а как ты считаешь, вообще в этот день, в сегодняшний праздник, нужно дарить подарки? Или, может быть, родители могут отделаться устным с праздником? Да, с праздником, сынок, и все. И достаточно. Или обязательно нужен подарок?
1: Обязательно.
0: Обязательно?
1: Да.
2: Маленький или большой?
1: Большой.
2: А может, средний? На среднем сойдемся?
1: Но большой мне нужен.
2: Большой нужнее, понятно. Я с тобой солидарна.
0: А ты уже с утра получил подарок сегодня, да?
1: Да.
0: Да, какой тебе подарок сегодня
1: машинка
0: уже вручил?
1: Машинка цифра нолик, полицейская.
0: Полицейская машинка цифра нолик.
2: Тоже важно. Дети, вот к слову, да, дети всегда говорят правду. Они всегда искренне. Вот, сынок, кто больше, мышка или мишка?
1: Мишка.
2: А кто меньше, мишка или мышка?
1: Мишка.
2: Вот видите, друзья, всегда они правы, всегда надо прислушаться к детям. И вот говорят, да, сейчас воспитание. Да начните, пожалуйста, взрослые себя, не надо детей воспитывать. Вот я сторонник того, да. Лучше подавайте собственный пример, и тогда ваши дети вырастут достойнейшими из достойнейших.
0: А давайте сообщение почитаем. Леша, я поздравляю всех правнуков с Днем защиты детей. У меня их 9. Желаю им крепкого здоровья. Кто учится, хорошо учиться. Кто сдает экзамены, чтобы сдать хорошо экзамены. А кто ходит в садик, удачи, хорошего детства, мира, добра, здоровья, счастья, любви родных и близких, семья Туманян и Сальниковы. Хмелевских тоже поздравляют. Ну вот, да, про садик хорошо, Тём, это в твой адрес даже прилетело. Добрый день! Поздравляю всех с праздником, Днем защиты детей. Слушаю вас и наслаждаюсь. Вот сейчас прозвучал вопрос от Анастасии, когда закончится детство. А я думаю, что детство заканчивается тогда, когда перестают биться сердца наших родителей. Так пусть они живут дольше, и мы остаемся детьми. Вот, хорошо.
2: Звоночек, да,
0: спасибо большое. Есть у нас звонок. Алло, здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Да,
2: здравствуйте,
0: давайте знакомиться.
3: Меня зовут Максим.
0: Максим, очень приятно. Угу. Кому твои приветы, вот. Максим, расскажи.
3: Что еще раз?
0: Кому приветы твои?
3: Привет всем детям.
0: Угу.
3: Желаю им, чтобы зарядка телефона держала их дольше, чем настроение родителей.
2: Современный день.
0: Молодец какой.
2: Максим, сколько лет тебе?
3: Мне уже почти 12 лет.
0: Ух ты, какой взрослый,
2: какой возраст,
0: да?
2: Интересный.
0: Максим, ты слышал, что у нас сейчас будет розыгрыш подарков?
3: Да.
2: Тебе повезло. А чем увлекаешься? Буквально вот пару секундочек. Максим, чем занимаешься? Куда ходишь?
3: Я увлекаюсь пением.
0: Какой молодец.
2: А споешь чуть-чуть какой-нибудь фрагмент песни?
0: А мы подпоем.
2: Как с твоей любимой?
3: Ну, я могу спеть песню про зиму. Давайте.
2: Давай.

0: Oi.
1: Ай, браво! Молодец,
2: опять
1: Максим.
2: Про погоду.
1: Ну, смотри, теперь я тебе задам вопрос. Если ты даешь правильный ответ, соответственно, получаешь подарок от наших друзей и от Казак ФМ. Готов?
0: Да, готов.
1: Ага. Ну смотри, чему равен квадрат числа 9? Такой возраст. Давай три варианта я тебе дам. 18, 81 или 90?
0: 90, наверное.
1: Да, какой твой любимый предмет в школе был?
0: Мой... Вообще больше, наверное, география и литература.
1: А, география. Хорошо, давай, все, замена вопроса. По географии. Какой океан самый большой, скажи мне, Атлантический, Индийский или Тихий?
0: Тихий.
1: А, молодец!
2: Молодец!
1: Вот
2: браво!
1: Он, победитель, браво!
2: Мы тебя поздравляем,
1: все, география,
2: Максим.
1: Мы ставим тебе плюсик. География, то у тебя там пятерки, 100%.

0: благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию «Одна минута на добро». В сутках 1440 минут. Только задумайтесь, что всего лишь одна ваша минута может помочь ребенку. В преддверии Дня защиты детей благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию по сбору средств нуждающимся детям. Именно твоя минута добра может спасти чью-то жизнь. Вы можете узнать о детях, которым нужна поддержка, и тут же помочь на сайте фонда крайдобра.ру.
1: Варенички!

0: Да, друзья, сегодня мы поздравляем детей на Казак ФМ в программе Варенышки 8-928-401-2020. Это наши цифры прямого эфира, к этим цифрам подключен наш Макс. Пишите свои сообщения, поздравляйте своих детей, внуков, просто детей всей страны с замечательным праздником.
1: А вот, Леша, если бы ты сейчас вернулся в детство, какой бы ты подарок заказал родителям?
0: Ой.
1: О чем бы мечтал?
0: Это хороший вопрос. Вопрос хороший, но, честно говоря, я вот так даже навскидку и не знаю, потому что в моем детстве, спасибо моим родителям и низкий поклон, у меня было все, вот все. Наверное, я даже сейчас не знаю, чего.
1: Во-первых, ты не городской житель, у тебя не городское детство, да?
0: Да, у меня маленький приморский городок. Да, поэтому все мое детство прошло на море, в рыбалке. Я счастливый ребенок, да, это правда. Поэтому вы городские, завидуйте нам.
1: Тебе подарки не нужны?
0: Нет, мне не нужны.
1: То есть ты не помнишь вот это Sega, Dendy, приставки?
0: Нет, это все было.
1: Потому что для нас это... И видеокассеты первые с диснеевскими мультиками.
0: А вот интересно, сейчас современные дети, они помнят, что
1: такое Dendy? А вот давай сейчас спросим у того, кто дозвонится, какой бы подарок.
0: Алло, добрый день. Алло.
1: Привет.
0: Привет, привет. Как тебя зовут?
1: Как еще раз повтори?
0: Захар.
2: Да.
0: Ой, очень приятно. Захар, с праздником. Расскажи, пожалуйста, а ты помнишь вообще, ты знаешь, что такое Dendy? Sega.
2: Ну, это есть такая фирма приставки.
0: Приставки!
1: Молодец, Захар. Скажи, это сильно уступает тем вот гаджетам, играм, которые сейчас, которыми вы сейчас так орудуете, нам только остается взрослым завидовать?
2: Ну, не знаю.
1: Никогда не играл в такую приставку?
2: Нет, у меня только PlayStation был.
1: Ну, это туда уже, да, танчики вот эти, да, которые проходили все и вся. Сквозь стены, сквозь моря и все. Привет 90-м, поколение 90-х, дети, привет, да, у нас были эти жвачки, Dendy, Sega, ну, долго можно объяснять.
0: Захар, какие у тебя планы на лето?
2: Ну, я на лето, это 8 июня, прилечу в Сочи, сейчас я просто в Краснодаре. Ну, я буду отдыхать в деревне.
1: В деревне? В какой?
0: Да. В какой деревне?
2: Ну, у меня за городом есть деревня.
1: Да дыркой,
0: своя
1: типа,
0: деревня,
1: да?
0: У тебя?
1: Деревня Захаровка?
2: Да, конечно.
1: Ну, слушай, а кто там в деревне у тебя? Кто там у тебя в деревне есть? Кому ты едешь в гости отдыхать?
2: Ну, у меня собственная деревня.
0: О,
1: боже, хорошо. Да вот у нас кто, оказывается, рулит вообще под сочинскими всеми территориями. Ну да, чья ж деревня? Это Захара, который сегодня дозвонился. Слушай, ну у тебя там работы много, да? Что там надо будет поделать? Достроить дом, да? Досадить деревья, что?
2: Ну, не надо практически уже ничего делать, только растения поливать.
1: Умничка, отдыхай. Дача и все деревни, да, и лето для того, чтобы все отдыхали.
0: Захар, кому твои поздравления, кому привет, рассказывай.
2: Ну, я хочу передать привет моему садику 14.09 «Планета маленького принца».
0: Какая вы... Так ты еще в садик ходишь?
1: Мы думали, у тебя уже своя земля взрослая, а ты, оказывается, еще в садике уже владеешь там половиной Сочи. Захар, а кому еще привет? У тебя там много друзей в садике?
2: Ну да, у меня садик это в Москве, дом тоже в Москве, деревня в Подмосковье.
1: Зажиточный.
2: И это у меня... У меня, короче, 20 мая этого года был выпускной в
1: детском саду. Да, ты уже почти взрослый.
0: То есть уже начинается... Да, начинается школа, да, с сентября у тебя.
1: Ну, у тебя есть где время провести, так я смотрю, здорово, да? Я тебе желаю классного лета, тебя с праздником.
0: Спасибо, пускай Захар, тебя... с праздником, хорошего, да, хорошего любят лета, пусть, да, родители исполняют все твои желания, потому что счастливые дети, это всегда большое счастье для родителей, конечно же. Добрый день, вчера свой юбилей отметил мой двоюродный братик Кудаяр Алексей. Леш, поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, счастья, благополучия, встретить свою любовь. С уважением, Марина Труша, сегодня хочу поздравить дочурку Труш Викторию и племяшку Беляеву Юлю с Днем защиты детей. Девочки, вы самые лучшие у нас. Не болейте, радуйте своих родителей. Мы вас любим. Ну, прекрасно, прекрасно. Добрый день, Алексей. Поздравьте моего внучка Рому Измаилова с Днем защиты детей. В этом году он пойдет в первый класс. Желаю самого счастливого детства. Я тебя люблю. Бабушка Таня Тимарюк. Артем, браво, умиление до слез. С большим уважением и нижайшим поклоном, Светлана из Москвы. Тёмка, это тебе привет. Наверное, за песню. Тебе вот такое браво прилетело. Ну что, давайте послушаем сейчас песню. Еще один звонок мы успеем принять. 8-928-401-2020. Звоните, рассказывайте, чем вы занимаетесь, наши дорогие, как планируете провести это лето. Ну и, конечно же, поздравляйте друг друга с праздником. А мы вас с удовольствием поздравляем.

0: А именно этим мы и занимаемся в течение часа. С удовольствием поздравляем наших дорогих детей с их праздником. Настя, давай мы сейчас, наверное, возьмем звонок, а потом еще почитаем сообщение, да-да. Хорошо?
1: Конечно.
0: Да, ладно, здрасте, еще раз, как вас зовут?
2: Здрасте. Меня зовут Елизавета.
0: Ой, очень приятно, Елизавета. А, нескромный вопрос, сколько вам лет?
2: 12.
0: Вполне себе скромный.
3: Лизочка, с праздником тебя, с Днем защиты детей. Как ты сегодня проводишь день? Расскажи, пожалуйста.
2: Спасибо большое за поздравление. Я сегодня гуляю с подружкой.
3: Под дождем?
2: Да, поехать в центр города.
3: Так, ну весело вам, весело?
2: Очень весело.
3: Но вдвоем, да, вы отмечаете этот праздник? Я желаю, чтобы все, что вы запланировали на сегодня, все развлечения, все приятности, чтобы они обязательно получились.
0: Лиза, спасибо, а в перерывах между прогулкой вы решили дозвониться в прямой эфир еще и на Казак FM, да, я правильно понимаю?
2: Да.
0: То есть вы нас где, в наушничках слушаете?
2: Нет.
3: Лизочка, Лиза, скажи, пожалуйста, как ты закончила школу? Как окончила школу? С какими отметками?
2: Ой. Ну, у меня там, конечно, не все прям хорошо, как у отличницы, но, в принципе, хорошо.
3: Троечки есть? Троечки? Такие неприятненькие. Ну вот я тебе желаю, чтобы они превратились в четверки и пятерки, но на самом деле не столь важны, да, оценки, сколько то, к чему лежит душа у ребенка. Скажи, ты чем-то увлекаешься? Куда-то ходишь?
2: Да,
3: в клуб?
2: Да, я хожу на танцы. Хожу на бокал.
3: На танцы народные?
2: Нет, эстрадные.
0: Эстрадные.
3: Угу. Я тебе желаю успехов. На вокал еще.
2: На хор хожу.
3: Как ты все успеваешь? Есть секрет у тебя? Как все успеть?
2: Да.
3: Ну, умничка, мы тебе желаем удачи по всем направлениям и обязательно, чтобы у тебя было отличное солнечное лето.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо, Елизавета, с праздником! Еще раз поздравляем. Ну что, друзья, время неумолимо летит вперед. Давайте несколько сообщений. Если вдруг чего-то не успели, ну, вечером уже продублируйте, пожалуйста, ваши сообщения. Добрый день. Хочу поздравить всех детей с сегодняшним праздником, несмотря на дождливую погоду, солнышко им в душе. Хочу пожелать своим детям хорошего настроения, успешной сдачи экзаменов старшей дочери Марии, которая учится в медколледже, хорошего отдыха сыну Михаилу, который сегодня улетел в лагерь. О, кстати, да, лагерь. Вот это вот тоже
3: вот
0: воспоминание, да? Детство — это отличное время, несмотря ни на что написала Алла. Как я с вами согласен, Настя. Ну, я тоже думаю, и ты согласна, да, что самое замечательное время — это вот лагерь, лето, друзья. Ну, что еще может быть? Добрый день, Варенечки.
3: А еще забота и любовь родителей, и поддержка тотальная, потому что это очень сильно важно. Если мы говорим о детстве счастливом, это поддержка всех талантов, это внимание к ребенку, безопасность, да, но это такая большая, да, среда. А в первую очередь, конечно, это родителям всем большое спасибо за воспитание ваших деток. Вам
0: добрый
3: терпение.
0: День, Варенечки. Хочу поздравить всех детей с Днем защиты детей, а также моих детей, сына Антошу и доченьку Машеньку, пожелать мирного неба и прекрасных каникул. Прекрасные пожелания. Добрый день всем. Поздравляю всех детей Кубани и России с Днем защиты детей. Здоровья, успехов в учебе, исполнения желаний, чистого мирного неба над головой. Отличная программа. Спасибо, ребята. Спасибо вам, Татьяна Анатольевна. Поздравляем с днем рождения Баскову, Любовь Григорьевну. Она почти 40 лет проработала в Доме культуры попутной. Желаем всей душой быть такой веселой, заводной, счастливой, богом хранимой, с уважением, ее подружка Галя Ульянова. Ну, давайте еще одно сообщение и, к сожалению, будем завершать.
3: А то сейчас Артем Алексеевич у нас разбомбит все микрофоны.
0: Артем Алексеевич,
3: у нас гонки здесь на микрофонах.
0: Иди прощаться уже будем. Добрый день, Казак FM. Хочу поздравить моего сына Захара Сушкова и племянника Бочарова Даниила из станицы Воронежской с Днем защиты детей. Удачи во всем хочу пожелать маме и тете Сушкова Лена. Спасибо большое за такую классную передачу. Спасибо большое, спасибо,
4: всем
0: наши
4: пока,
0: дорогие.
4: С праздником.
0: Вот, все, Артем, попрощались, всем сказали пока, друзья, спасибо, что... Спасибо за ваше хорошее настроение, за ваши звонки.
3: С праздником и деток, и наших взрослым. В счастье вам всем, любви огромной, мирного неба, мы вас обнимаем.
0: Алексей Орлов, Анастасия Нагайкина, Артем Алексеевич тоже был сегодня в студии. С праздником, дорогие дети, пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как изменили порядок поступления в аспирантуру, откуда запустили новый беспересадочный маршрут до Евпатории и какие медали завоевал крымский велогонщик на первенстве России. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Подать документы в аспирантуру теперь можно будет только через портал госуслуги. В силу вступили обновленные правила приема на программы подготовки научных кадров. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, нововведения коснулись электронной подачи заявлений, учета индивидуальных достижений, таких как научное портфолио и зачисление в рамках целевой квоты. Каждому абитуриенту будет присваиваться уникальный код. Также строго регламентированы сроки. Любое решение о приеме на обучение или объявление дополнительного набора в ВУЗ обязано вынести не позднее 3 дня после завершения приема документов. Новый прямой беспересадочный маршрут связал Псков и Евпаторию. Первый вагон отправились в рейс накануне, 31 мая. Путь следования поезда пролегает через Великий Новгород, Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Беспересадочные вагоны будут курсировать на протяжении всего летнего сезона 2-3 раза в неделю. Это значительно упростит дорогу крымским здравницам для жителей северо-западных регионов страны. Крымский спортсмен завоевал 3 золотые медали на первенстве России по велоспорту на престижных соревнованиях, которые проходили в Нижнем Тагиле. Даниил Недоленко стал абсолютным лидером в гонках на время на дистанциях 10 и 20 километров, а также не оставил шансов соперникам в парной гонке на 25 километров. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, без осадков, в Симферополе до 21 градуса, в Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20, в Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23, в Алуште завтра ожидается 18 градусов, в Севастополе по прогнозу плюс 19, также без осадков. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района, у вас завтра 21 градус тепла и будет солнечно. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.

0: Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще не загрузилось».
1: Шутки, прибаутки.

0: местами детей. У семи нянек дитя...
1: А, дитя одно. Чтобы уследить за одним маленьким ребенком, нужно много нянек смотреть за ним, чтобы он никуда не ушел, не убежал.
2: Он замученный, он, наверное, все со стороны его. Утю-тю, он, наверное, уже...
3: Просто они говорят, это то, вот это сякое, туда.
4: Очень маленький, балованный.
3: Путается.
4: Сладок. Ну, вернее, хороший.
5: Сегодня наш праздник. День защиты.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушайте, меня вот эти вот гостиницы, отели прямо удивляют. Ну, приезжаешь порой, смотришь, а там, значит, фен из розетки не вынимается, вешалки из шкафа не вытаскиваются, пульт от кондиционера прикручен к тумбочке. Наивные люди, неужели они думают, что я езжу в отпуск без отвертки?
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как изменили порядок поступления в аспирантуру, откуда запустили новый беспересадочный маршрут до Евпатории и какие медали завоевал крымский велогонщик на первенстве России. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Подать документы в аспирантуру теперь можно будет только через портал госуслуги. В силу вступили обновленные правила приема на программы подготовки научных кадров. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, нововведения коснулись электронной подачи заявлений, учета индивидуальных достижений, таких как научное портфолио и зачисление в рамках целевой квоты. Каждому абитуриенту будет присваиваться уникальный код. Также строго регламентированы сроки. Любое решение о приеме на обучение или объявление дополнительного набора в вуз обязаны вынести не позднее 3 дня после завершения приема документов. Новый прямой беспересадочный маршрут связал Псков и Евпаторию. Первый вагон отправились в рейс накануне, 31 мая. Путь следования поезда пролегает через Великий Новгород, Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Беспересадочные вагоны будут курсировать на протяжении всего летнего сезона 2-3 раза в неделю. Это значительно упростит дорогу крымским здравницам для жителей северо-западных регионов страны. Крымский спортсмен завоевал 3 золотые медали на первенстве России по велоспорту. На престижных соревнованиях, которые проходили в Нижнем Тагиле, Даниил Недоленко стал абсолютным лидером в гонках на время на дистанциях 10 и 20 километров, а также не оставил шансов соперникам в парной гонке на 25 километров. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште завтра ожидается 18 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 19, также без осадков. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района. У вас завтра 21 градус тепла и будет солнечно. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
2: «Ой, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: что я люблю тебя.
1: А вы бачили, що це?
2: Что на кубанском диалекте означает слово «жартовать»? Вот какие ответы мы получили.
1: Ты бачь, як оно!
3: Жартовать. Ну, значит, любезничать с девчатами. С девчатами жартовать, мы это горилку пить.
4: Дружить с кем-нибудь.
5: Жартовать. Целоваться.
6: Вы обнимаются, пригортаются.
7: Жартовать, возможно, это жарить мясо.
8: Жартовать, ну, наверное, какие-то игры, игрища.
2: Выражение «жартовать» имеет несколько значений – играть, ухаживать, шутить или заигрывать и даже насмехаться. Есть поговорка «Коли любишь, люби дуже, а не любишь, не жартуй же». Оце так.
9: Сегодня можно делать все. Праздник детства.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё? Я теперь не знаю, как он выглядит.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Добрый день, меня зовут Ольга Альшевская. Сегодня мы говорим о детях, но с людьми, для которых и нет слова «чужой ребенок». И Дарья – это не порой настоящее чудо, без всякого «должен». Приветствую основателя, директора и художественного руководителя инклюзивного театра «Лестница» Елену Анатольевну Гаипову. Елена Анатольевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: В День защиты детей в эфире нашего радио звучит много поздравлений. А как звучит детство для вас и ваших ребят?
1: Ой, для наших ребят детство звучит очень радостно, счастливо, музыкально, игриво. То есть у наших детей очень хорошее, яркое, насыщенное детство, наполненное путешествиями, яркими эмоциями, потому что в нашем театре они получают много-много-много всего, много положительных эмоций, получают их сами и дарят их зрителю.
0: Елена Анатольевна, я знаю, что вашему театру уже исполняется 10 лет. Какой смысл вы закладывали в название «Лестница» изначально, когда все начиналось, далекие 10 лет назад?
1: «Лестница» — это, конечно же, движение, стремление вверх, не останавливаться, идти вперед. И я считаю, что для нашего театра и для людей с особенностями развития, для детей и молодежи, это очень такое символичное название. И я его очень долго искала. И когда решила, что все-таки наш театр будет называться «Лестница», прыгала от радости. Когда я написала проект «Театральный ангел», приняла решение заниматься такими детками, я нашла организацию, организация инвалидов восхождения, связалась с руководителем, рассказала о своем проекте, и они сказали: да, очень хорошая идея, мы будем рады, если вы будете заниматься с такими ребятами. Предоставили мне площадку, и сработало сарафанное радио. Очень быстро я набрала детей и стала с ними заниматься.
0: Расскажите, в чем уникальность такого подхода? Почему именно театр стал ключом к реабилитации и социализации особенных детей и молодых людей?
1: Да, я изначально считала и считаю, что театральное искусство – это мощнейший инструмент социализации, реабилитации и адаптации. Приходя к нам в театр, ребенок развивается всесторонне. У нас комплексный подход, занятия разнообразные. Это сценическая речь, актерское мастерство, перкуссия, вокал, репетиции спектаклей, репетиции каких-то концертных программ, гастроли по краю и стране, участие в фестивалях и конкурсах. То есть у нас все очень разнообразно. И благодаря театральному искусству ребенок развивается всесторонне. То есть он учится говорить, он учится понимать, он учится элементарно поднимать глаза и взаимодействовать с партнером, с людьми вокруг.
0: Я знаю, все ваши артисты – это подростки и взрослые с разными диагнозами. Синдром Дауна, аутизм, ДЦП. Как им удается играть так, что зрители в зале плачут и смеются одновременно?
1: Я вообще считаю, что инклюзивное театральное искусство – это такой новый вид искусства, как глоток свежего воздуха в мире театрального искусства, и оно самое-самое искреннее. Наши артисты, они не умеют притворяться. Вот какие бы задачи режиссер им ни ставил, они в любом случае сыграют, но сыграют по-своему. Сыграют так, как они понимают, и так, как они чувствуют. И это настолько искренне, что вот нам, артистам обычным, до них даже не дотянуться. Они настолько их эмоции переполняют, настолько они на самом деле по-настоящему живут на сцене.
0: Елена Анатольевна, я знаю, у вас есть воспитанница с 1% зрения. Смелая, трудолюбивая девочка, которая вместе с вами уже 8 лет. Это Ангелина Сумарокова, которая слушает сейчас наш эфир и на связи с нами. Ангелина, привет! Правда, что ты уже преподаешь в своей школе актерское мастерство и сценическую речь?
2: Правда.
0: Кому преподаешь? Сколько у тебя сейчас учеников?
2: Я преподаю, в твоем классе еще, вот. Ну, как по-разному, как бывает, 5, иногда 7. Как получится.
0: Но тебе нравится это занятие?
2: Да.
0: Ну, а на самом деле, о чем мечтаешь? Сегодня такой праздник, 1 июня, День защиты детей, можно загадать желание.
2: Конечно, постараться, может быть, в будущем связать жизнь с театром, с работой.
0: То есть ты мечтаешь стать знаменитой актрисой, мы будем видеть тебя уже на каких-то великих подмостках. Спасибо тебе большое, мы поздравляем тебя с праздником, всего тебе доброго, здоровья, счастья и, конечно же, исполнения мечты.
2: Спасибо.
0: Ну а мы, Елена Павловна, продолжаем. На одном из ваших праздников в храме дети из многодетных и малоимущих семей играли вместе с солнечными детьми. Это был первый опыт для многих. Но в чем же главная магия таких смешанных праздников?
1: Может быть, для деток из многодетных семей это был и первый опыт общения с такими детками, как наши, с детьми с особенностями развития. Но для наших детей, для наших артистов, это был не первый опыт. Когда у нас, во-первых, мы показываем спектакли для детей, для школьников, к нам приходит и детский сад. Спектакли у нас жанр разнообразный. Есть спектакли 6+, но приходит туда и с 3-летними, с 2-летними. Допустим, у нас есть «Кошкин дом» спектакль. И детки с нами взаимодействуют. У нас есть праздники, мы проводим общие, такие как Новый год, дни рождения, лестницы. То есть к нам приходят гости, и дети, обычные дети, с удовольствием взаимодействуют с нашими, потому что они очень добрые, они солнечные, они радостные. Никогда обычных деток никто не обидит. И вот таким обычным деткам с нашими детьми очень комфортно. И на том празднике, про который вы говорите, тот праздник был в храме Александра Невского, был очень удивительным. И также дети, обычные дети, играли с нашими детьми. И, в принципе, было непонятно, где обычные, а где необычные. Просто дети, они дружат, играют, смеются. Они в этой игре, в этом празднике совершенно на равных.
0: Вы сказали о спектакле «Кошкин дом». Я знаю, что в прошлом году ваш театр представлял его на большом детском фестивале в Москве. Расскажите, какие чувства испытывали ваши артисты, когда узнали, что из 500 поданных заявок наш кубанский «Кошкин дом» вошел в число лучших спектаклей по всей России, и дети едут в Москву.
1: Это, конечно, невероятное чувство. Мы, артисты, хоть обычные, хоть необычные, мы очень эмоциональные люди, конечно, все радовались, плакали от счастья. И вау, мы едем в Москву, это столько радости. Кто-то из ребят впервые поехал в Москву, еще победить в таком масштабном, значимом фестивале, как Большой детский фестиваль, который поддерживает правительство, который руководит фестивалем Сергей Безруков. И плюс ко всему мы показывали наш спектакль на сцене губернского театра, которым руководит Сергей Безруков. Конечно же, было это огромное-огромное счастье.
0: Вы сказали, герои, ваши артисты, ваши дети, но и родители особенных ребят тоже герои, которые каждый день совершают подвиг. Как вы им помогаете? И что они говорят о студии после первых занятий?
1: Родители, глядя на своих детей, становятся командой нашего театра. То есть у нас есть вот у Кости Власова. Мама смотрела, как ребенок занимается, да и стала костюмером нашего театра. И 10 лет шьет потрясающие костюмы. У нас родители даже, не только дети обучаются, но обучаются и родители. Другая мама выучилась и на фотографа, и на режиссера по свету. То есть там все, вот родители видят, как хорошо ребенку, как он развивается. И приходит вся семья. Вот та же Ангелина Сумарокова. Ангелиночка Сумарокова, да? Ее привела мама в наш театр. Позвонила мне и говорит, вот у меня две дочки, двойняшки. Одна музыкой занимается, балетом, а вторая дочка, у нее 1% зрения, и нас никуда не берут. А ей тоже хочется, они двойняшки. И вот здесь существует конкуренция. Хоть ей 7 лет, но она тоже хочет заниматься творчеством. Скажите, пожалуйста, вы возьмете мою дочь к себе в театр? Я говорю, конечно, возьмем. Мы для всех детей, мы открыты. Потому что каждый ребенок талантлив, только нужно найти этот талант. Потом пришла к нам ее сестра-двойняшка Соня. Затем стала ее мама актрисой нашего театра, они в спектакле. И старшая дочь еще, Вероника, то есть 4 Сумароковых в нашем театре играют. Мама и 3 дочки. И все вчетвером они играют в спектакле «Снежная королева», где Ангелина играет главную роль. Герду играет. И вот с этим спектаклем мы получили гран-при, когда еще Ангелине было, это 5 лет назад, 11 лет. И родители, конечно, безумно благодарны. Они говорят, Господи, как же хорошо, что мы узнали про ваш театр. Потому что даже несмотря на то, что нам 10 лет, а нас мало еще кто знает. Даже вот целевая аудитория не знает, когда через кого кого-то, через кого-то узнают, приходят и видят результаты своего ребенка, они восхищаются и говорят о том, что, боже мой, ну почему мы раньше не знали про ваш театр? И, конечно же, слова благодарности, потому что ребенок сидел дома в четырех стенах, а здесь он выходит и танцует балет. Помимо театра у нас еще есть инклюзивный балет, где наши артисты танцуют классику, танцуют Чайковского.
0: Елена Анатольевна, одно простое пожелание от всего сердца в День защиты детей для всех ребят Кубани, для тех, кто пришел в этот мир здоровым и для тех, кто столкнулся с испытаниями.
1: Я, конечно же, всем деткам желаю, не только на Кубани, но на всей нашей большой планете желаю крепкого-крепкого здоровья, это в первую очередь. И желаю им счастливых родителей, потому что когда счастливые родители, счастливы и дети. Я от всей души приглашаю вас всех на наш спектакль 14 июня в 17:00 в Театре Защитника Отечества. Инклюзивный театр «Лестница» представит спектакль по бессмертной комедии Дениса Фанвизина «Недоросль». Потрясающий спектакль, 2 часа смотрится как на одном дыхании. Играют актеры инклюзивного театра «Лестница». Приходите, и вы получите море удовольствия.
0: Наша радиокомпания искренне благодарит вас за вашу работу, участие в детских судьбах. Я желаю каждому ребенку на земле слышать смех, видеть добрые лица и знать, что он не один. Всего вам доброго, и услышимся на волнах «Казак-ФМ».
3: В центре внимания. Дети.
4: Когда

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай. Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как изменили порядок поступления в аспирантуру, откуда запустили новый беспересадочный маршрут до Евпатории и какие медали завоевал крымский велогонщик на первенстве России. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Подать документы в аспирантуру теперь можно будет только через портал госуслуги. В силу вступили обновленные правила приема на программы подготовки научных кадров. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, нововведения коснулись электронной подачи заявлений, учета индивидуальных достижений, таких как научное портфолио и зачисление в рамках целевой квоты. Каждому абитуриенту будет присваиваться уникальный код. Также строго регламентированы сроки. Любое решение о приеме на обучение или объявление дополнительного набора в вуз обязано вынести не позднее 3 дней после завершения приема документов. Новый прямой беспересадочный маршрут связал Псков и Евпаторию. Первый вагон отправились в рейс накануне, 31 мая. Путь следования поезда пролегает через Великий Новгород, Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Беспересадочные вагоны будут курсировать на протяжении всего летнего сезона 2-3 раза в неделю. Это значительно упростит дорогу крымским здравницам для жителей северо-западных регионов страны. Крымский спортсмен завоевал 3 золотые медали на первенстве России по велоспорту. На престижных соревнованиях, которые проходили в Нижнем Тагиле, Даниил Недоленко стал абсолютным лидером в гонках на время на дистанциях 10 и 20 километров, а также не оставил шансов соперникам в парной гонке на 25 километров. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, без осадков, в Симферополе до 21 градуса, в Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20, в Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23, в Алуште завтра ожидается 18 градусов, в Севастополе по прогнозу плюс 19, также без осадков. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района, у вас завтра 21 градус тепла и будет солнечно. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.

0: Муж и жена на кухне. Муж:
1: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж, будь счастлива.
0: Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь — не ешь.
2: Шутки, прибаутки.
3: Когда душа

0: местами детей. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы...
1: Не заболел.
2: Скучать.
3: Смотрел телек. Лишь бы ты не унывал.
4: Смотрел телефон, не играл в видеоигры.
5: Орать.
6: Плакать.
7: Лишь бы ты не огорчался.
8: Кричал.
9: Сегодня наш праздник. День защиты детей на Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доктор говорит пациенту: «Ну что, голубчик, анализы, в принципе, у вас хорошие. Спать лучше стали, а?»
2: «Да, доктор, вы знаете, спасибо. Теперь я считаю всего лишь до трех и сразу засыпаю».
1: «Ой, голубчик, это очень хорошо, очень хорошо. До трех? Это прям здорово».
2: «Не, ну, бывает, конечно, иногда и до полчетвертого считаю».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Одна минута на добро. Всего одна минута может изменить чью-то судьбу. Истории тех, кто ждет и верит в свое выздоровление.
1: Веселая и жизнерадостная Женя Токмакова похожа на многих шестилетних девочек. Она обожает играть в куклы, с увлечением рисует и может часами смотреть любимые мультики. Но за этой детской непосредственностью скрывается непростая история. Женя плохо понимает, о чем говорят герои ее сказок. У девочки серьезное нарушение слуха. Диагноз «двусторонняя тугоухость» ей поставили в прошлом году. Когда Жене было 2 года, она не заговорила вовремя и не отзывалась на имя. Первые слова она произнесла почти в 3 года, но после перенесенной ветрянки речь исчезла совсем, вспоминает мама Алиса.
2: Выяснилось, что у нее потеря слуха 3-4 степень, двусторонняя, то есть ребенок так и не заговорил, и тут еще и как бы потерял слух. За счет того, что помогли друзья, купили аппараты, такие средние, чтобы хотя бы хоть как-то компенсировать слух, и начали заниматься 5 раз в неделю у нас занятия с сурдопедагогом. Есть прогресс, но он очень небольшой, ну то есть как бы в 6 лет ребенок развит, ну годика на 2 в плане речи.
1: Каждый день Женя делает маленькие шаги навстречу миру, посещает коррекционный садик, упорно занимается со специалистами и учится говорить. Благодаря этим усилиям в ее словарном запасе уже появились первые слова. Но понять ее может пока только мама. Специалисты рекомендуют установить Жене современные сверхмощные аппараты, которые помогут ей компенсировать отсутствие слуха. Только от этого будет зависеть, будет ли она слышать, развиваться, сможет ли научиться говорить. Стоимость аппаратов почти 350 тысяч рублей. Папа девочки трудится на 2 работах, но денег все равно не хватает, чтобы приобрести устройства, которые так нужны Жене.
2: Нам самим не справиться, такую сумму нам, к сожалению, не достать на аппараты для Жени. Поэтому просим о помощи. Если кто-то откликнется, будет замечательно. Мы будем очень благодарны.
1: Подарить Жене шанс услышать голоса близких и научиться говорить может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт фонда «Край добра», выбрать историю девочки и нажать кнопку «Помочь». Это займет всего минуту, но именно эта минута доброты может изменить жизнь ребенка.
0: Одна минута на добро.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие стандарты начали действовать для гостиниц и отелей, сколько детей смогут отдохнуть летом в Крыму и какие музыкальные шедевры прозвучат в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Места отдыха для туристов теперь должны работать по новым правилам. С сегодняшнего дня в силу вступили два новых национальных стандарта, требования которых распространяются на абсолютно все объекты, от крупных гостиниц до небольших хостелов. Один из документов полностью систематизирует требования к самим зданиям, их внутреннему оснащению, порядку организации работы. Второй стандарт разработан для улучшения качества приема иностранных гостей. Администрациям отеля официально рекомендовано обязательно нанимать сотрудников со знанием английского языка, дублировать важную информацию и адаптировать ресторанное меню под культурные особенности зарубежных туристов. Около 200 тысяч детей планируют охватить всеми видами отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения в Крыму в текущем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что на полуострове реализует широкий комплекс мер государственной поддержки семей, где организации детского досуга уделяется особое внимание. Кроме того, крымские здравницы в этом сезоне примут на отдых более 1100 ребят из Запорожской, Херсонской и Курской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Для жителей и гостей Севастополя в июне подготовили разнообразную музыкальную программу в рамках проекта «Летний вечер в Херсонесе». Выступления артистов будут проходить на базе античного театра-музея «Заповедника». В рамках программы малый оркестр «Консонанс» исполнит произведения Дмитрия Шостаковича и Оганесса Брамса, а также композиции советских кинофильмов. Крымский камерный оркестр «Новая гармония» представит программу «Античные истины», в которой прозвучат шедевры разных эпох. Кроме того, запланирован концерт «Джаз в Херсонесе», где прозвучат классические и советские композиции в джазовой обработке. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште завтра ожидается 18 градусов. На градусы выше в Севастополе также без осадков. Привет отправляем в село Межводное Черноморского района. У вас плюс 21. И про зонтики можно забыть. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович? У меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну когда я вырасту, наконец?
3: Нина, ну куда ты торопишься? Тебе хочется поскорее стать взрослой или высокой?
0: Высокой, чтобы доставать все, что вы прячете, повыше.
3: Ах, вот ты про что. Ну, быстро стать выше все равно не получится. Однако скоро у тебя будет период, когда ты будешь расти по 5, а то и 10 сантиметров в год. Это происходит как раз в возрасте 6-7 лет. Заметно подрастешь.
0: 5 сантиметров? Это же мало.
3: Может, вырастешь и больше. Потом рост у детей замедляется, но где-то с 11-12 лет ты начнешь расти быстрее.
0: А когда совсем вырасту?
3: У девочек обычно рост останавливается в 16-18 лет. У мальчиков чуть позже, 18-20.
0: А я буду высокой?
3: Это сложно предсказать. За рост отвечают гены родителей. Мы с мамой среднего роста, поэтому с большой вероятностью и ты будешь примерно такая же. Хотя бывает всякое. Если в роду были высокие предки, рослый ребенок может появиться и у низких родителей. Но по тебе незаметно, что ты будешь очень высокой. Но чтобы стать повыше, надо прилагать некоторые усилия.
0: Какие?
3: Ну, например, правильно питаться, чтобы организм получал необходимые вещества для роста. На конфетах выше не станешь. Еще надо заниматься спортом, чтобы у тебя хорошо развивались мышцы и кости. И, конечно, хорошо спать, потому что именно во сне вырабатывается гормон роста.
0: Ладно, я поняла. Опять спать. Пап, я уже выспалась. Когда же вырасту?
2: Папа знает.
4: Сегодня можно делать...

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, куме, а что вот мы с тобой как эти? Как кто? Ну как эти, когда вот каждый раз как собираемся, так напиваемся в хламотень. Давай что-то менять. А что? Ну, давай поиграем во что-нибудь. А во что? Ну, да я не знаю, ну, давай в индейцев. О, давай в индейцев поиграем. Давай в индейцев поиграем. Ну, давай, а что делать надо? Так, слышишь ты, этот, ястребиное перо. А ну, давай, гони за огненное.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят всего.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие стандарты начали действовать для гостиниц и отелей, сколько детей смогут отдохнуть летом в Крыму и какие музыкальные шедевры прозвучат в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Места отдыха для туристов теперь должны работать по новым правилам. С сегодняшнего дня в силу вступили два новых национальных стандарта, требования которых распространяются на абсолютно все объекты, от крупных гостиниц до небольших хостелов. Один из документов полностью систематизирует требования к самим зданиям, их внутреннему оснащению, порядку организации работы. Второй стандарт разработан для улучшения качества приема иностранных гостей. Администрациям отеля официально рекомендовано обязательно нанимать сотрудников со знанием английского языка, дублировать важную информацию и адаптировать ресторанное меню под культурные особенности зарубежных туристов. Около 200 тысяч детей планируют охватить всеми видами отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения в Крыму в текущем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что на полуострове реализует широкий комплекс мер государственной поддержки семей, где организации детского досуга уделяется особое внимание. Кроме того, крымские здравницы в этом сезоне примут на отдых более 1100 ребят из Запорожской, Херсонской и Курской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Для жителей и гостей Севастополя в июне подготовили разнообразную музыкальную программу в рамках проекта «Летний вечер в Херсонесе». Выступления артистов будут проходить на базе античного театра-музея-заповедника. В рамках программы малый оркестр «Консонанс» исполнит произведения Дмитрия Шостаковича и Оганесса Брамса, а также композиции советских кинофильмов. Крымский камерный оркестр «Новая гармония» представит программу «Античные истины», в которой прозвучат шедевры разных эпох. Кроме того, запланирован концерт «Джаз в Херсонесе», где прозвучат классические и советские композиции в джазовой обработке. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште завтра ожидается 18 градусов. На градусы выше в Севастополе также без осадков. Привет отправляем в село Межводное Черноморского района. У вас плюс 21. И про зонтики можно забыть. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, не скучай, я на дачу уезжаю.
1: Петрович, понял, а надолго?
0: А я не знаю, вот как теща у нас нагостится и к себе вернется, я сразу домой.

0: местами детей. Для матери ребенок до 100 лет.
1: Подарки, любовь, радость, жизнь. Будет это любимый.
2: Работает ребенок до 100 лет.
3: Останется ребенком.
4: Сегодня наш праздник. День защиты детей на Казак-ФМ.

0: Эх, братцы!
1: Козак ФМ!
2: Ой, молодой, не пойду гулять с тобой над головой моей.
3: Всем привет! Мы группа «Белое злато».
4: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Добрый день, меня зовут Ольга Альшевская. Я рада провести этот день, когда весь мир становится чуточку добрее вместе с вами и с человеком, который превратил слово «помощь» в образ жизни. Сегодня в нашей студии Марина Викторовна Нудьга, директор благотворительного фонда «Точно добро», за спиной которого сотни спасенных детских улыбок и десятки организованных праздников. Марина Викторовна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Традиционно 1 июня поздравляют с Днем защиты детей. А с чего для вас начинается этот праздник?
1: Этот замечательный день начинается для нас с чувства общей ответственности. Не только для меня одной, для всей нашей команды. В 2025 году мы очень масштабно отметили этот праздник. У нас были замечательные праздничные программы на инклюзивной площадке. Была замечательная театральная постановка в Театре защитников Отечества. И мы видим, как наши дети раскрывают на этих праздниках все свои таланты мира, любви и добра.
0: А что для вас вот лично значит словосочетание такое «защита детства» одним словом?
1: Для меня это, наверное, одно слово – это возможность. Что и делает наш фонд. Мы даем детям наши возможности для открытия своих талантов. Для меня защита детства – это не про опасность или спрятаться от этой опасности, а научить детей справляться с этой жизнью, какой бы она роли ни была. Поэтому мы даем возможность детям заниматься спортом, найти свое призвание. И несмотря на все особенности нашей жизни, будь это здоровье или сложная семейная ситуация, мы понимаем, что со всем можем справиться и помочь ребенку найти себя в этом непростом мире.
0: А какие проекты сегодня в центре внимания фонда «Точно добро»?
1: В центре нашего внимания три самых таких масштабных и любимых проектов, потому что все они связаны с нашими дорогими детьми. Ну, во-первых, это наш проект «Путь сильных», который мы реализуем при поддержке грантов губернатора. Во-вторых, мы гордимся проектом «Строители будущего», потому что этот проект дал возможность нам познакомиться с замечательными, талантливыми детьми со всей России и побывать с ними в Артеке. И, конечно, мы любим очень наших мам, наших детей, участников проекта «Солнечный круг», потому что вместе с ними мы понимаем, насколько это важно поддержать добрым словом, найти вариант, который поможет семье обрести уверенность в завтрашнем дне.
0: Давайте более подробно остановимся на этих проектах, потому что они охватывают очень большое количество наших ребят. И вот команда фонда «Точно добро» получила, наверное, большую такую популярность программой «Будь сильных». Скажите, Марина Викторовна, в чем ее основная суть для самих ребят?
1: Знаете, для нас «Путь сильных» — это определенный мостик между детской мечтой и реальными возможностями. Суть не просто в том, чтобы дать детям бесплатные тренировки по единоборствам и плаванию. Суть в комплексном открытии талантов ребят. Для ребят, чьи отцы сейчас вдали от дома, или для подростка из многодетных семей, это шанс обрести внутренний стержень, поверить в себя. Это и психологическая устойчивость, и умение работать в команде, общение с наставниками из числа титулованных спортсменов. Мы говорим им: ты сильный, потому что ты преодолеваешь себя, ты учишься дисциплине и учишься труду, и у них это получается.
0: Марина Викторовна, насколько я знаю, проект «Путь сильных», он позволил охватить 80 детей. О чем мечтают эти дети, ребята, сейчас?
1: Замечательный вопрос, действительно. Мы изначально планировали, что у нас будет 60 участников, но увидели огромный запрос от семей, и учредитель фонда Белла Артуровна поддержала этот запрос. Были выделены дополнительные средства на программу, мы расширили до 80 детей. Плюс 20 детей у нас стали еще спортсменами клуба «Баланс» по плаванию. Мечты у них очень искренние. Они хотят выиграть соревнования, чтобы мама гордилась. Или хотят, чтобы папа поскорее вернулся, увидел, каким сильным стал его сын. Хотят еще раз побывать в Орленке.
0: Кстати, насчет Орленка, я знаю, что одна из ваших подопечных, Аня Маронян, она была в Орленке и, наверное, мечтает туда снова вернуться. Она так случилась, что присоединилась к нашему эфиру. Анечка, добрый день. Расскажи, поделись своими искренними впечатлениями о своем пребывании в Орленке.
2: Здравствуйте. Я там была всего лишь, очень жалко, 5 дней. Мне там понравилось все, как мы с друзьями гуляли, как мы с ними плавали в бассейне. Мне очень понравилось.
0: А что бы ты хотела загадать? Какое желание сегодня в такой день, 1 июня, в День защиты детей?
2: Чтобы у всех детей было счастье и чтобы этот проект всегда продолжался.
0: Спасибо тебе большое. Мы тебя тоже поздравляем. Всего тебе хорошего, здоровья, счастья, успехов.
2: Спасибо.
0: Марина Викторовна, вы сказали, что работаете с семьями участников СВО. А чем реально помогаете этим семьям и ребятам, детям?
1: Инициатива создания проекта «Солнечный круг» принадлежит учредителю фонда Белле Артуровне Амосовой. Как многодетная мама, она очень хорошо понимает, где нужна помощь мамам для своего внутреннего баланса, а в чем нужно помочь им с детьми. И, во-первых, в этом проекте это забота о мамах. Для женщин мы даем возможность уделить время в себе, чтобы они могли выдохнуть и увидеть, как они прекрасны. И у нас это получается. Во-вторых, это, конечно, дети. Мы организуем для них разные события, как поход в театр, так поход на экскурсии, чтобы у них оставалось ощущение, что они не одни, что о них заботятся и в них верят. И у нас это получается. И в этом году мы подготовили для наших участников большую праздничную программу 1 июня в парке «Родные просторы» и возможность лета провести в пришкольном лагере и клубе «Баланс».
0: А в прошлом году, насколько я знаю, фонд «Точно добро» проводили для ребят спектакль, такой некий праздник на инклюзивной площадке. Какие эмоции запомнились вам больше всего?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, 1 июня это был трогательный праздник и на инклюзивной площадке, где дети с инклюзией, здоровые дети вместе играли, смеялись, шутили, получали подарки, и их родители тоже становились детьми. И, конечно, запомнился и наша первая встреча с участниками «Солнечного круга», потому что мы долго думали, а с чего мы начнем знакомство с этими семьями. И мы стали понимать, что нам важна не анкета и сбор документов, а важна эта первая неформальная встреча. И вот театр нам помог встретиться, улыбнуться, увидеть друг другу, довериться друг другу. И сейчас у нас уже замечательная такая команда из мам, которые нам помогают реализовывать проект и поддерживать наши начинания.
0: Я знаю, что много лет вы также помогаете больным детям вместе с благотворительным фондом «Край добра». И в этом добром сотрудничестве уже сложилась некая своя история. А вот если говорить об истории успеха ваших подопечных, фонда «Точно добро», наверняка эти истории дают вам силы продолжить работу.
1: Да, действительно, так это и есть. Вот знаете, я вспоминаю 24-й год, 1 июня, и первую мою встречу с Альбертом Хачатряном, которым познакомил нас фонд «Край добра». Это мальчишка еще был в то время, который занимался спортом, но еще не определился, что спорт даст ему силы и новые возможности. И слова, которые мы тогда произнесли, оказалось, что «Альберт, мы в тебя верим, мы будем поддерживать, фонд будет тебе помогать с участием в соревнованиях», как оказалось, дали ему толчок к развитию. Как говорит мама, после этих слов он хотел бросить спорт. Но после этих слов, когда я ему сказала, что «мы верим в тебя», ты будешь сиять на нашей аллее, тогда еще она была только в планах, а сейчас она есть. Это дало, не придало ему уверенности. Он стал тренироваться каждый день. И сейчас он призер, самый лучший среди детей с заболеванием по слуху. И мы очень гордимся, потому что тогда ему было 13 лет, сейчас он уже близится к 18-летию, и мы видим, как он окреп. И вот простой пример, когда доброе слово, понимание, куда можно обратиться, где вы можете найти поддержку, дает возможность раскрыть ребенку и ощутить в себе эту уверенность. Поэтому это здорово. И, конечно же, у нас есть пример Нунея Сатриан, когда 5 лет назад это была спортсменка, развивающаяся, а сейчас она чемпион мира. Чья звезда на нашей аллее славы, да, показывает и зовет всех к успеху. И очень приятно, что Нунея у нас проводит тренировки с нашими ребятами из пути сильных. Конечно, видя Нунея, равняясь на нее, они понимают, что все зависит от тебя. Это и есть наши добрые дела, которые помогают нам объединять именитых спортсменов и те, которые только становятся на путь спорт.
0: Кроме спорта, мы ранее с вами говорили о помощи семьям и детям СВО. И у вас есть подопечная, воспитанница Лада, которая подает большие надежды в балете, занимается в Академии хореографии в Севастополе. И Лада решила поделиться с нашими радиослушателями своими впечатлениями о том, как проходят у нее сейчас соревнования и о чем она мечтает в этот день.
3: Добрый день. Наша Академия хореографии ведет подготовку к отчетному концерту 26 июня. Это большой праздник, который мы отмечаем каждый год к окончанию года. Моя мечта – это на данный момент, пока я здесь учусь, радовать прежде всего родителей и хочу стать балериной. В тоже радовать людей своим танцем и своей улыбкой.
0: Марина Викторовна, вы говорили о проекте фонда «Точно добро», который называется «Строители будущего», говорили о «Орленке», но я знаю, что в этот проект входит и всероссийский лагерь «Артек», где вы помогаете подобными сменами выбрать профессию ребятам. Это так, что это за проект в «Артеке», и с какими чувствами дети уезжают после этой смены?
1: Да, для нас это был определенный вызов сделать такую программу, которая бы помогла детям создавать, созидать. И у нас это получилось. В прошлом году мы выпустили 85 талантливых детей со всей России. И это была первая за столетнюю историю «Артека» строительная смена. Это был не просто кружок по интересам, где мы учили детей в строительной сфере. Это было признание на уровне легендарного лагеря, что профессия строителя важна и почетна. Дети уезжали с настоящей гордостью и со стипендией в 10 тысяч рублей. Представляете, как это здорово. Ребенок побыл в лагере, сделал проект, который был высоко оценен экспертами. А эксперты у нас были бизнесмены. Это был Николай Андреевич Амосов, была Артуровна Амосова, которые оценили проекты детей. И эти проекты будут реализованы в жилых комплексах нашей компании. И ведь это когда детская мечта становится реальностью. И на собственном опыте они понимали, что уроки нужны не просто для того, чтобы получить оценку, а чтобы применить эти знания на практике. И это получилось. Еще и так было высоко оценено экспертами в виде вот такой вот премии в 10 тысяч рублей. И надо сказать, что этот год еще у нас был отмечен тем, что мы стали финалистами премии «Наш вклад», и наши проекты оценены на уровне национальных проектов России. Это такое высокое звание, когда видно, что наша помощь не случайная, а системная и имеет большие результаты. Мы этим очень гордимся и поздравляем всех наших партнеров, которые помогают нам это реализовывать.
0: Марина Викторовна, сегодняшний день, праздник. Ваши слова для всех детей Кубани.
1: Дорогие ребята, знайте, что вы главное золото нашей дорогой Кубани. В этом мы уверены. Мы верим в ваши таланты, в вашу любовь к родине, к дому, к нам, к людям, к нашей стране. И не бойтесь мечтать. Хотите строить – стройте. Хотите заниматься спортом – тренируйтесь. Хотите рисовать – рисуйте. Мир вокруг вас огромен и добр. А мы, взрослые, постараемся сделать все, чтобы ваш путь был счастливым, здоровым и точно добрым. А взрослым хотелось бы пожелать не расставаться с детством.
0: Марина Викторовна, мы благодарим фонд «Точно добро» за искреннюю помощь детям. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям, к вашим словам. И пусть детский смех разбивает любую тишину, и у всех сбываются желания. Ведь мы все, как вы уже сказали, немного из детства. Всего вам доброго, и услышимся на волнах Казак-ФМ.
4: В центре внимания. Дети.
5: По пути с Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие стандарты начали действовать для гостиниц и отелей, сколько детей смогут отдохнуть летом в Крыму и какие музыкальные шедевры прозвучат в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Места отдыха для туристов теперь должны работать по новым правилам. С сегодняшнего дня в силу вступили два новых национальных стандарта, требования которых распространяются на абсолютно все объекты, от крупных гостиниц до небольших хостелов. Один из документов полностью систематизирует требования к самим зданиям, их внутреннему оснащению, порядку организации работы. Второй стандарт разработан для улучшения качества приема иностранных гостей. Администрация мотеля официально рекомендована обязательно нанимать сотрудников со знанием английского языка, дублировать важную информацию и адаптировать ресторанное меню под культурные особенности зарубежных туристов. Около 200 тысяч детей планируют охватить всеми видами отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения в Крыму в текущем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что на полуострове реализует широкий комплекс мер государственной поддержки семей, где организации детского досуга уделяется особое внимание. Кроме того, крымские здравницы в этом сезоне примут на отдых более 1100 ребят из Запорожской, Херсонской и Курской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Для жителей и гостей Севастополя в июне подготовили разнообразную музыкальную программу в рамках проекта «Летний вечер в Херсонесе». Выступления артистов будут проходить на базе античного театра-музея-заповедника. В рамках программы малый оркестр «Консонанс» исполнит произведения Дмитрия Шостаковича и Оганесса Брамса, а также композиции советских кинофильмов. Крымский камерный оркестр «Новая гармония» представит программу «Античные истины», в которой прозвучат шедевры разных эпох. Кроме того, запланирован концерт «Джаз в Херсонесе», где прозвучат классические и советские композиции в джазовой обработке. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште завтра ожидается 18 градусов. На градусы выше в Севастополе также без осадков. Привет отправляем в село Межводное Черноморского района. У вас плюс 21. И про зонтики можно забыть. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при продаже квартиры могут доплатить риэлтору, чтобы тот сказал покупателю, что все соседи идеальные. Это наши соседи, укладывая детей спать, могут разбудить весь подъезд. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

Люди, вы когда ссоритесь в транспорте, имейте совесть. Включайте громкую связь, чтобы мы могли слышать аргументы обеих.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем ты все время говоришь, что я умная и красивая?
3: Нина, во-первых, потому что ты на самом деле умная и красивая. Во-вторых, это очень важно – говорить людям добрые слова. Есть даже русская народная пословица – «доброе слово лечит, а плохое калечит». Или еще говорят, что доброе слово человеку как дождь в засуху.
0: Как это?
3: Дочь, добрые слова творят чудеса. Попробуй сказать своим друзьям, что они умные или красивые. Это еще называется по-другому комплимент. Что ты делаешь, когда я тебе так говорю?
0: Улыбаюсь.
3: Вот. Добрые слова могут вызвать улыбку даже на хмуром и печальном лице. Они дарят человеку хорошее настроение, окрыляют, вдохновляют. И поэтому очень важно их говорить близким людям или даже незнакомым.
0: Ой, незнакомым?
3: Да, даже им. Пожелать доброго утра кондуктору в автобусе, поздороваться с охранником в детском саду, улыбнуться случайному прохожему. Особенно, если они как-то помогли тебе, открыли дверь или пропустили вперед в очереди в магазине. Их обязательно надо поблагодарить и сделать какой-нибудь комплимент. Сказать что-нибудь вроде «спасибо, вы такой вежливый» или «вы так любезны».
0: А бабушке с дедушкой такие слова надо говорить?
3: Конечно. Если ты соскучилась по ним, можно позвонить и сказать об этом. И о том, как ты счастлива, что они есть в твоей жизни. Любой человек будет рад такому вниманию. Обязательно улыбнется, и его настроение улучшится.
0: Папочка, ты такой умный. Даже умнее меня.
2: Папа знает.
4: Сегодня можно делать все. Праздник детства на

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ссорятся как-то вечером супруги.
2: Ой, а ты? Ты бы хоть посуду за собой помыл, скотина!
1: Не могу! Мне копыта мешают!
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие сервисы будут работать в период возможных интернет-ограничений, как в Севастополе готовят общественный транспорт к летнему сезону и где юные пассажиры крымских поездов получили подарки. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Обеспечить бесперебойную работу важнейших интернет-сервисов даже в период возможных ограничений в сети поручил президент России Владимир Путин. Соответствующая задача поставлена перед правительством совместно с Федеральной службой безопасности. Речь идет о сохранении постоянного доступа граждан системам оказания медицинской помощи, единому порталу госуслуг и платежным системам. Кабинет министров и ведомства должны представить доклад о выполнении задачи до 1 июля. Ранее в Центробанке отметили, что банкоматы и платежные терминалы смогут функционировать даже при ограничениях мобильного интернета благодаря техническим решениям, проработанным Министерством цифрового развития совместно с операторами связи. В Севастополе к летнему сезону подготовили около 1000 единиц общественного транспорта, завершив в них профилактику климатических установок. Для водителей провели дополнительные инструктажи по работе в жаркую погоду, а на самых востребованных направлениях увеличили количество рейсов и изменили схемы движения для удобства пассажиров. В частности, выросло число поездок до Андреевки, продлен маршрут до Парка Победы, запущены сезонные автобусы к пляжам, а в первой половине июня планируется запустить дополнительные рейсы в Москву, Белгород и Курск. Юных путешественников на железнодорожных вокзалах и в поездах крымского направления поздравили с Международным днем защиты детей. Праздничные акции прошли на перронах в Евпатории и Джанкое. Дети участвовали в викторинах на знание истории Крыма, собирали пазлы и получали сувениры. Маленьким пассажирам в возрасте от 3 до 10 лет прямо в вагонах вручали фирменные раскраски, раздача которых в поездах продолжится до конца лета. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, без осадков, в Симферополе до 21 градуса, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 20, в Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23, в Алуште завтра ожидается около 18 градусов, на градусы выше в Севастополе, также без осадков. Привет отправляется в село Учкуевка под Севастополем, завтра у вас до 20 градусов и ясная погода. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: мечтами детей.
1: Когда есть внуки, не будет...
2: грусти. Не будет проблем. Потому что внуки всегда защитят, если что, помогут.
3: Не будет грусти, а веселье.
4: Скуки. Когда есть внуки, то нет.
2: Нет тишины.
3: Скуки.
5: Сегодня наш праздник. День защиты детей на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Одна минута на добро. Всего одна минута может изменить чью-то судьбу. Истории тех, кто ждет и верит в свое выздоровление.
2: Сонечке Дмитриевой из Краснодара 6 лет. Борьба за жизнь для девочки началась с самого рождения. После появления на свет малышка попала в реанимацию. Врачам удалось спасти ребенка. Когда Соне был один годик, ей поставили диагноз «детский церебральный паралич». Внешне она ничем не отличалась от других детей. Соня умела считать, готовилась пойти в первый класс. Но зимой в этом году жизнь семьи Дмитриевых перевернулась в один миг. Девочку на пешеходном переходе сбила машина. Соня получила тяжелейшие травмы и множественные переломы. Она находится в больнице уже почти 4 месяца. Девочка прикована к кровати, не может самостоятельно есть и даже дышать. Сонечку готовы принять в одном из крупнейших реабилитационных центров страны. Специалисты говорят, что необходимо как можно скорее начать курсы лечения и нейрореабилитации. Каждый стоит более 600 тысяч рублей, а Соне нужна длительная реабилитация. Благотворительный фонд помощи детям «Край добра» открыл срочный сбор на курсы лечения для краснодарской девочки. Ее мама верит, что с помощью неравнодушных людей получится вернуть Сонечку к нормальной жизни.
3: Очень надеюсь, что люди откликнутся на такую беду. Любые 50-100 рублей помогут приблизиться к цели сбора, закончить сборы, чтобы София смогла прийти в себя. Даже хорошие мысли о восстановлении – это тоже очень важно.
2: Помочь Сонечке, подарить шанс вернуться к обычной жизни может каждый. Для этого надо зайти на сайт фонда «Край добра», выбрать историю девочки и нажать кнопку «Помочь». Много времени на это не уйдет. Всего одна минута на добро может изменить жизнь тяжелобольного ребенка.
1: Одна минута на добро.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие сервисы будут работать в период возможных интернет-ограничений, как в Севастополе готовят общественный транспорт к летнему сезону и где юные пассажиры крымских поездов получили подарки. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Обеспечить бесперебойную работу важнейших интернет-сервисов даже в период возможных ограничений в сети поручил президент России Владимир Путин. Соответствующая задача поставлена перед правительством совместно с Федеральной службой безопасности. Речь идет о сохранении постоянного доступа граждан к системам оказания медицинской помощи, единому порталу госуслуг и платежным системам. Кабинет министров и ведомства должны представить доклад о выполнении задачи до 1 июля. Ранее в Центробанке отметили, что банкоматы и платежные терминалы смогут функционировать даже при ограничениях мобильного интернета благодаря техническим решениям, проработанным Министерством цифрового развития совместно с операторами связи. В Севастополе к летнему сезону подготовили около 1000 единиц общественного транспорта, завершив в них профилактику климатических установок. Для водителей провели дополнительные инструктажи по работе в жаркую погоду, а на самых востребованных направлениях увеличили количество рейсов и изменили схемы движения для удобства пассажиров. В частности, выросло число поездок до Андреевки, продлен маршрут до Парка Победы, запущены сезонные автобусы к пляжам, а в первой половине июня планируется запустить дополнительные рейсы в Москву, Белгород и Курск. Юных путешественников на железнодорожных вокзалах и в поездах крымского направления поздравили с Международным днем защиты детей. Праздничные акции прошли на перронах в Евпатории и Джанкое. Дети участвовали в викторинах на знание истории Крыма, собирали пазлы и получали сувениры. Маленьким пассажирам в возрасте от 3 до 10 лет прямо в вагонах вручали фирменные раскраски, раздача которых в поездах продолжится до конца лета. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, без осадков, в Симферополе до 21 градуса, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 20, в Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште завтра ожидается около 18 градусов, на градус выше в Севастополе, также без осадков. Привет отправляется в село Учкуевка под Севастополем, завтра у вас до 20 градусов и ясная погода. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? Geosnap Юг. Ваш верный выбор. Geosnap Юг. Крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Варенички!

0: Друзья, доброго вечера и хорошего настроения. В первый день лета желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Стартовал вечерний выпуск «Вареничков». Плюс 7-928-401-2020. Мы в прямом эфире. Звоните, пишите. И сегодня обращаюсь к взрослым в первую очередь. Наберите вашим детям, внукам наш телефон. Так хочется услышать детские голоса в эфире, потому что сегодня на «Казак-ФМ» специальный детский день. С Днем защиты детей поздравляем от души. И сегодня хочется сказать, пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день добрым и интересным. Родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство детей. Хочу напомнить, что сегодня еще и Всемирный день родителей. Родители, вот так два праздника слились воедино. Я думаю, это не просто так. И детей, и родителей от души поздравляем. Меня зовут Виктория Никитюк. До конца часа будем вместе. Со мной моя соведущая, дочка Виталия Никитюк.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Ну что, начнем, Вита, с праздником. Тебя хочу поздравить от души. Хочу спросить, для тебя 1 июня, День защиты детей, вот как отмечалось и вообще, ты считаешь этот день праздником?
1: Конечно, я считаю этот день праздником, потому что в первую очередь это первый день лета, начало каникул, потом День защиты детей.
0: Как встречали? Вот расскажи.
1: Ну, в этот день всегда родители мне дарили какие-то подарки.
0: Ну, небольшие, но дарили.
1: Да, но они всегда были. И это всегда был такой очень значимый день для меня.
0: Как проводили мы его, расскажи.
1: Всегда всей семьей были вместе. Когда я была маленькой, мы ходили на какие-то мероприятия.
0: В каждом городе, в каждой станице, в каждом поселочке все площадки просто переполнены концертными программами, конкурсами. Игрушки раздают, да? Мороженое бесплатно.
1: Да, различные розыгрыши.
0: Ну, нравится тебе этот день, как проходит?
1: Да, очень люблю.
0: Но у нас есть первый звонок. Карина из Краснодара. Давайте-ка выслушаем Карину. Карина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Детский день на Казак-ФМ. Как приятно слышать ваши звонкие голоса. Кариночка, с праздником.
2: Спасибо большое. Я бы хотела тоже поздравить всех маленьких слушателей вашего радио с этим прекрасным праздником.
0: Передадите привет кому-то?
2: Да, я бы, наверное, передала привет своим младшим братьям и сестрам и родителям, которые обеспечивают нам такое прекрасное детство.
0: Карина, для вас эта песня, по вашему желанию, вы сказали, любимая песня, она уже в эфире.

0: Друзья, продолжаются варенички. Дозванивайтесь. Ждем сегодня детские голоса в эфире. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в МАКС. Сегодня детям посвящаем эту программу. И эти варенички тоже. Дневная программа была с ребятишками. И сегодня очень попрошу постоянных радиослушателей, уступите место детям. Давайте выслушаем наше будущее. Хочется пожелать им сегодня побольше улыбок, хорошего настроения, больше таких каких-то, знаете, исполнения как маленьких самых желаний, так и пусть самая большая заветная мечта у каждого ребенка сбудется. Виталия, знаю, что твой день не просто сегодня начался. Ты сдавала первый свой ЕГЭ, и это была история. Ну, расскажи в двух словах.
1: Было сложно.
0: Было сложно, слезы были сегодня.
1: Да.
0: Подпорчен немножко праздник у нас. Почему, Вит? Волновалась сильно?
1: Потому что, я думаю, сделала не все, что могла. Знала больше, переволновалась, скорее всего. Угу.
0: Как учителя говорят, поймали дети панику.
1: Да.
0: За хвост.
1: Так и есть.
0: Вит, ну поздравь своих учителей. Кому бы ты привет сегодня передала?
1: Ну, всей 107-й школе.
0: Угу. Друзья?
1: Кому-то своим друзьям.
0: Кому-то особенному?
1: Диме.
0: Дим, тебе привет, летит от Виты из студии радио «Казак-ФМ». Я хочу ко всем выпускникам обратиться. Да, слезы, да, что-то не получилось, но не конец света. Вы знаете, что есть и пересдача есть, и можно подготовиться, и уже с другим настроением во второй раз пойти. И знаете, ну даже если что-то не получилось, ну нет безвыходных ситуаций, потому что мы же понимаем, что рядом с вами ваши родные, это тыл, подскажут, помогут, уверена, что поддержат. Ну, ничего такого страшного не случилось. Хотя, знаете, я сегодня тоже весь день так переволновалась. Вот со Всемирным днем родителей поздравляет всех родителей Татьяна Ивановна Ломбарская. Всем желает доброго вечера в компании радиостанции «Казак-ФМ». Спасибо родителям за любовь, терпение, за бессонные ночи, за поддержку, мудрые советы и веру, которая никогда не угасала, что всегда были рядом. Пусть каждый день ваш будет наполнен теплом, уютом, уверенностью в том, что вы сделали самое главное, подарили любящих и благодарных детей. Пусть в вашей жизни будет больше легкости, радости и счастливых мгновений. Крепкого всем здоровья, счастья в семьях и долгих вам лет. Друзья, продолжается наш эфир. Так хочется вам, ребята, сегодня подарить самые лучшие песни, самые лучшие, которые есть на радио «Казак-ФМ». С праздником!

через тернии к звездам, через радость и слезы.

0: Какие молодцы, весело поют. Нам тоже надо сегодня так же весело петь. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. Звоните, пишите в Макс. Вита, ну я бы хотела спросить тебя, что бы ты ввела в этот день, вот праздник детский раз в году, да, кроме дня рождения, такой всеобщий детский праздник. Что бы ты ввела, какое новшество?
1: Ну, во-первых, отменила ЕГЭ.
0: На 1 июня,
1: никаких экзаменов в этот день,
0: да?
1: Никаких.
0: Потому что немножко день, да. Заплакан, подпорчен. Но мы про правду говорим, поэтому вот Виту президентом. Хорошо.
1: Я наведу порядок.
0: Вита, у тебя есть сообщение?
1: Да, у меня есть сообщение от Максима. Меня зовут Максим, мне 12 лет, и так как я не дозвонился, я бы хотел пожелать всем детям, которые слушают ваше радио, хорошего дня и быть здоровыми. Всех с Днем защиты детей.
0: Максим, звони прямо сейчас. Наш телефон плюс 7-928-401-2020. Не упускай шанс дозвониться и сегодня, да.
1: Также Максим пишет, что...
0: Нет, это не Максим, это же Оксана. Оксана.
1: Хочу поздравить родителей Надежду и Никиту и их сыночка, нашего внука, с праздником. Ваши родители и бывшие дети. А детьми были все. Всех с праздником. Оксана.
0: Да, а вот родители выпускников 11 класса А города-героя Новороссийск, станицы Раевская, школа 24 имени генерала Раевского, спешат поздравить их дорогих сыновей и дочерей. Прозвенел последний звонок для вас. Наступила минута прощания. Жизнь зовет вас за школьный порог. Очень жаль, что ушедшее детство возвратить вам волшебник не смог. Дорогие наши любимые выпускники, вы переступаете порог школы, оставляя за спиной годы учебы, дружбы и первых серьезных побед. Остается очень важный этап – сдача выпускных экзаменов. И мы, родители, желаем вам бодрости духа, упорства, твердости, уверенности в себе. Мы верим в вас, вы справитесь обязательно. Впереди, конечно, неизведанный вам еще путь, но такой интересный. Пусть он будет наполнен яркими моментами, искренними людьми и сбывшимися мечтами. Знаете, что бы ни случилось, дом – это место, где вас любят, ждут, несмотря ни на что. Мы бесконечно гордимся вами и верим в ваш успех. От родителей 11 класса А с любовью. И хочу поздравить своих детей Сашу, Варю, Мишу, племянников, Настюшу, Сережу, нашего самого маленького Феденьку с праздником. Не спешите взрослеть, играйте, веселитесь. И, конечно, крепкого здоровья Валентина Агарзаева желает. А я хочу выслушать. Витин одноклассник дозвонился в эфир. Ярик из Краснодара. Здравствуй.
2: Привет, привет.
0: Ну, давай скажем, что ты не раз звонишь на Казак ФМ и в моих эфирах уже бывал.
2: Конечно.
0: И я знаю, что это твоя любимая радиостанция, потому что ты очень-очень многие мне рассказываешь о наших праздниках, о наших эфирах. Ты следишь за радиостанцией, это очень приятно. Я выражаю тебе искреннее уважение за то, что ты с нами, что для тебя, вот как для краснодарского парня, это не просто звук Казак ФМ, а ты прямо участвуешь в процессе, скажем так.
2: Безусловно.
0: Поздравляю, Ярик.
2: Хотел бы поздравить всех маленьких слушателей радиостанции, которые прямо сейчас слушают это также. Хотел, пользуясь случаем, передать привет своей сестре, которую тоже, между прочим, сегодня поздравил. Все-таки 11 лет, хоть, ну...
0: Ну да.
2: Не все вы как бы дети, но тем не менее.
0: Ну да. Вы-то еще дети для нас.
2: Чего-чего?
0: Вы-то для нас дети, 17, а 11 что тут говорить?
2: Ну да, кстати, насчет этого чувствую себя на 14 до сих пор.
0: Да.
1: Я тоже.
2: Коти тоже писал сегодня ЕГЭ. Более или менее тоже такой, мог бы и лучше, но тем не менее.
0: А Ярик, ну расстроился, если честно, такое огорчение было?
2: Тревога, переживание, мандраж, конечно же. Ну, и все, что знал, то написал.
0: Ярик, ну впереди еще 3 экзамена. Пожелай ребятам, выпускникам, таким как вы с Витой.
2: Да, ребят, всем хороших, высоких баллов, поступления в вуз мечты, чтобы удачных кимов, всего самого лучшего.
0: Ярик, благодарю тебя за искреннюю любовь, еще раз повторю, к радиостанции Казак-ФМ. С этим человеком я могу болтать. Я что-то уже забыла о том, какие у нас были эфиры, какие артисты. Он говорит, вот, в таком-то году. Я говорю, молодец, Ярик, и тебе желаю поступить. Он на журфак хочет поступить. Поступить туда, куда ты хочешь. И эта песня от тебя для всех. Для, в первую очередь, для 107-й школы, как ты сказал. И для всех ребят, кто сегодня вместе с нами с Казак-ФМ.

0: друзья, продолжается праздничный выпуск ко Дню защиты детей и их родителей. Поздравляем со Всемирным Днем Родителей. Это радиостанция Казак-ФМ, программа «Варенички». И обращаюсь к взрослым. Если сегодня ваши сообщения не зачитали, поздравления с днем рождения, быть может, с юбилеем, не переживайте. Завтра обязательно каждое поздравление прочитаем. А чем прекрасно детство? Тем, что в нем много радости, искренности, мечтаний, игр и веры в чудеса. Детство — это время, когда мир кажется большим, добрым и удивительным. Марина Аракелян написала. Это вдогонку, наверное, к утреннему шоу нашему сегодняшнему «Алло, село». Яркие воспоминания, первые шаги, первые слова, первые успехи, любимые игрушки, книги, места — все это моменты, которые остаются в памяти и делают жизнь более насыщенной и значимой. Вижу, Руслан Петруленко шлет свой привет краснодарцам, всем-всем, ребят, поздравляет с праздником. Ярославль с нами. Так, Надежда Тимашова. Детство — это когда деревья кажутся огромными, а лето — бесконечным. Вита, как мы смотрим во дворе деревья, да? Когда ты была маленькая, мы переехали в этот дом, 5 лет тебе ровно исполнилось. И ты помнишь, мы каждый год говорим, когда деревья были большими, а они были маленькими. Это разбитые коленки, запах маминых блинов по утрам и вера в то, что Дед Мороз настоящий. Время, когда счастье измеряется покупкой новой игрушки или разрешением погулять подольше. Виталий Кривопуск поздравляет Виту с окончанием школы и сдачей экзаменов. Виталий, рано, рано еще только сдаем, собираемся. Вот мне понравилось сообщение. 1 июня, это лучший праздник, день рождения мамы. И совсем не важно, какая сегодня цифра, ты всегда самая лучшая. Нина Владимировна, родная моя, любимая самая, желаю никогда не болеть, неугасаемой тебе энергии, мамулечка. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя так же, как ты оберегаешь нас. Друзья, Дмитрий из Василковского района, станица Новогражданская, дозвонился. Дима, здравствуйте. Дима, с праздником вас.
1: Ага, спасибо.
0: Слушаем.
1: Я хочу поздравить племянницу Полину Бугаеву годиком 29 мая было прошедшим днем рождения.
0: Пожелаем
1: здоровья, счастья.
0: И так и зовут Фаина, да, Дим?
1: Да, Фаина, вот.
0: Да, и будем слушать одноименную песню «Фаина, Фаина». Вашей Фаиночке расти красивой, умницей, мирного неба. Все, чтобы были здоровы, родные, близкие, чтобы друзья были настоящими. Ну, в общем, а сейчас в первую очередь набираться сил, крепкого здоровья и вырасти красавицей и умницей.

0: Друзья, ну что-то зачитаем сейчас из сообщений. Хочу поздравить дорогих родителей Ёрш Зинаиду Петровну, Александра Алексеевича с годовщиной свадьбы. 52 года вместе. Молодцы. Мои замечательные родители, моя поддержка, моя опора. Поздравляю вас. Спасибо вам за жизнь и сказку детства. Берегите друг друга и не переставайте ценить. Важно помнить, что жизнь – это череда взлетов и падений, радостей и грустных моментов. Но вам всегда удавалось сохранять баланс в бушующем океане жизни. Желаю вам долгих лет счастливого супружества, много положительных эмоций, неисчерпаемого взаимопонимания, домашнего уюта и душевного тепла друг к другу. Ваши дети и внуки Зинаида и Александр, от души, как жениху с невестой сегодня кричим вам горько и желаем еще долгого-долгого пути. 52 вместе, пусть еще столько же будет. От души вас поздравляем. Так, друзья, есть большой привет передают, да это, наверное, завтра почитаем. Ростовская область с нами, это приятно. А Никита из Краснодара, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень приятно, дозвонился на любимое радио.
0: Никита, как вы провели сегодняшний праздник?
1: Я провел за подготовкой к экзаменам, в принципе, в 11 классе учусь и ЕГЭ сдаю скоро, поэтому...
0: А, то есть подготовка... у вас еще первого не было сегодня? Понятно.
1: Нет.
0: Не у всех, ага. У кого-то завтра, да, будет, Вита?
2: Это ОГЭ завтра, 9 класс.
0: А, 9 класс, да. Понятно. Никита, и кому бы вы передали привет?
1: Хочется передать привет и большое поздравление своим родителям, ну и, конечно же, поздравить детей с этим важным праздником. Хочется напомнить о таком важном дне, хочется сказать, чтобы подрастающее поколение вдохновлялось, чтобы у подрастающего поколения были силы. Взрослым хочется пожелать мудрости, терпения, радости от общения с детьми. И, конечно, хочется, чтобы в нашей жизни, потому что мы все дети, пока живы наши родители, хочется, чтобы в нашей жизни было много счастья и безопасности.
0: Ой, Никит, какой вы молодец! Как приятно сегодня молодые голоса наших радиослушателей и юные еще голоса слышать в эфире. Давайте вспомним песню про мамонтенка. Пусть все мамы будут здоровы, пусть папы будут рядом. Друзья, хочется, чтобы те взрослые, которые рядом с вами, отвечают за безопасность каждого ребенка, да, и чтобы и они были счастливыми. Тогда и дети будут вдвойне счастливее.

0: Вита, кому бы ты еще передала привет сегодня?
1: Я бы хотела передать привет своему учителю истории Сергею Александровичу Безносу. Хотела сказать бы ему спасибо большое за все. За все, что он делал для нас всех и продолжает делать.
0: Но он у вас как друг, я знаю,
1: да,
0: что...
1: мы его очень любим все.
0: Угу. И сейчас сделаю комплимент. Любя учителя, ребенок влюбляется в предмет. Я честно вам говорю, я, наверное, историю, когда я сдавала, столько не знала всего, как учила моя дочь. Хочу поздравить моего сыночка Захара Сушкова и племянника Бочарова Даниила из станицы Воронежская с Днем защиты детей. Удачи во всем хочу пожелать мама и тетя Лена Сушкова. Спасибо за такой прекрасную передачу. Спасибо вам. Пишут казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. Они поздравляют с Днем защиты детей всех детей Ковалевского хуторского казачьего общества района. Желаем оставаться детьми, наслаждаться детскими шалостями, дружить, любить, радоваться. Быть ребенком прекрасно. Детство одно. Искренности, любопытства, баловства, радости вам и счастья. С Днем защиты детей. Коваленко Оксана Викторовна и Татьяна Георгиевна из Армавира поздравляют с праздником Анастасию Романовну Коваленко. Так, и Ромашкина Константина Сергеевича. Вы наша гордость, наша надежда, радость. Мы мечтаем, чтобы в этот день и всегда в жизни вы чувствовали себя под защитой. Мы всегда за вас будем стоять горой, ведь взрослые хотят и способны помочь реализовать все ваши заветные мечты. Будьте счастливы. К поздравлениям присоединяются все родственники. Вита, что ты еще хочешь сказать нашим радиослушателям?
1: Всех хочу поздравить с Днем защиты детей. Детей в первую очередь.
0: И родителей?
1: И родителей тоже, да.
0: Вит, ну, пожелаю как тебе, как равно как всем выпускникам, конечно же, не переживать еще раз, уверенно. Доучивайте, готовьтесь к экзаменам, спите перед экзаменом спокойно и знайте, что мы всегда с вами. И даже радиостанция «Казак-ФМ», каждый из нас в нашем коллективе, за каждого выпускника, поверьте, очень-очень переживаем, об этом говорим. Удачи вам, счастья, мирного неба над головой. С вами были Виталия и Виктория Никитюк. До свидания.
1: До свидания.
2: Когда ты станешь большим, сын,

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие сервисы будут работать в период возможных интернет-ограничений, как в Севастополе готовят общественный транспорт к летнему сезону и где юные пассажиры крымских поездов получили подарки. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Обеспечить бесперебойную работу важнейших интернет-сервисов даже в период возможных ограничений в сети поручил президент России Владимир Путин. Соответствующая задача поставлена перед правительством совместно с Федеральной службой безопасности. Речь идет о сохранении постоянного доступа граждан системам оказания медицинской помощи, единому порталу госуслуг и платежным системам. Кабинет министров и ведомства должны представить доклад о выполнении задачи до 1 июля. Ранее в Центробанке отметили, что банкоматы и платежные терминалы смогут функционировать даже при ограничениях мобильного интернета благодаря техническим решениям, проработанным Министерством цифрового развития совместно с операторами связи. В Севастополе к летнему сезону подготовили около 1000 единиц общественного транспорта, завершив в них профилактику климатических установок. Для водителей провели дополнительные инструктажи по работе в жаркую погоду, а на самых востребованных направлениях увеличили количество рейсов и изменили схемы движения для удобства пассажиров. В частности, выросло число поездок до Андреевки, продлен маршрут до Парка Победы, запущены сезонные автобусы к пляжам, а в первой половине июня планируется запустить дополнительные рейсы в Москву, Белгород и Курск. Юных путешественников на железнодорожных вокзалах и в поездах крымского направления поздравили с Международным днем защиты детей. Праздничные акции прошли на перронах в Евпатории и Джанкое. Дети участвовали в викторинах на знание истории Крыма, собирали пазлы и получали сувениры. Маленьким пассажирам в возрасте от 3 до 10 лет прямо в вагонах вручали фирменные раскраски, раздача которых в поездах продолжится до конца лета. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, без осадков, в Симферополе до 21 градуса, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 20, в Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште завтра ожидается около 18 градусов, на градусы выше в Севастополе, также без осадков. Привет отправляется в село Учкуевка под Севастополем, завтра у вас до 20 градусов и ясная погода. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
2: Праздник детства

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь». Лиса под кустиком лежала, сбоку на бок переворачивалась, думала, гадала, чем бы ей полакомиться, чем бы поживиться. Надумала в деревне на курочек поохотиться. Идет лиса по лесу, навстречу ей волк бежит и спрашивает:
2: «Куда это ты, Кума, идешь-придешь?»
3: «Иду, Куманек, в деревню на курочек охотиться», —
1: отвечает лиса.
2: «О, возьми меня, а то я завою, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат!»
3: «Пойдем, пойдем, Куманек, помогать будешь?»
1: Идут лиса и волк по дороге, навстречу медведь тащится и спрашивает:
4: «Куда, сестричка, идешь-бредешь?»
3: «Иду, братец, в деревню на курочек охотиться», —
1: отвечает лиса.
4: «Возьми меня, а то зарычу, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат!»
3: «Пойдем, пойдем, братец, помогать будешь!»
1: Пришли они к деревне, лиса и говорит:
3: «Ну-ка, братец толстопятый медведушка, иди в деревню, а как за тобой погонятся мужики да бабы, убегай в лес, я и на твою долю кур натаскаю».
1: Пошел медведь по деревне, увидали его мужики да бабы, похватали колья да коромысла, принялись медведя бить. Вырвался косолап и еле-еле ноги в лес унес. Лиса и говорит:
3: «Ну-ка, Куманек, серый волчок, беги в деревню. Мужики да бабы за медведем побежали, собаки остались. Учуют они тебя, за тобой погонятся, а ты в лес беги. Я и на твою долю кур натаскаю».
1: Побежал волк в деревню. Учуяли его собаки, прибежали, стали кусать. Волк еле-еле ноги в лес унес, чуть жив остался. А лиса тем временем в курятник зашла, схватила курочек и в мешок, и была такова. Побежала по бугоркам, по пенечкам, по реденьким кусточкам и в лес прибежала. Положила лиса мешок с курами на землю. А в другой мешок что больше был? Камней, шишек, да желудей наложила и рядом пристроила. Сама села под кустик отдохнуть. Прибежали волк и медведь и кричат:
2: «Эй, лиса, а где наша добыча?
4: Где наша доля?»
3: «Да вот же, мешки с курочками лежат. Берите любой».
1: Бросились волк и медведь к добыче. Выбрали самый большой и самый тяжелый мешок, что с камнями да шишками и желудями набит, и потащили его в лес. А лиса посмеялась над глупым волком и медведем, взвалила мешок с курами на спину и побежала к себе в нору. И была такова. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и ложись спать. Доброй тебе ночи!

0: местами детей. Маленькие детки, маленькие бедки, большие детки.
1: Большие деньги, большие бедки, конфетки, большие, ну, бедки тоже.
2: Большие радости.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба, земляки!

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит».
1: «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят мужики на речке, зимой рыбачат. А мороз страшенный, это так минус 40 примерно. И видят, один мужик без шапки сидит. Они ему говорят: ты чё, мужик, ты голову себе выстудишь, что ж ты делаешь? Он говорит: ага, сейчас. Вчера полдня сидел на морозе в шапке. Мужики позвали водку пить, а я не услышал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

Так приходит весна, так на сердце тепло, вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших героев.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои песни.

0: по пути с Казак FM.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете Казак FM. Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». При

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.